Вот как же хорошо, если между вами только слово «love», написанное латиницей, а не несколько тысяч километров, потому как страна у нас большая, и она может находиться в Москве, а он, скажем, во Владивостоке. И вот тогда друг другу руки протянуть сквозь время и расстояние действительно несколько сложновато. Русская, как всегда, приходит на помощь. Не только поддерживаем отличное ваше на должном уровне в режиме 24/7, но и привет ваши признания и пожелания передаем следующий стол заказов 2 часа дня по Москве. Постарайтесь не пропустить. За минувший час хочется вас поблагодарить и пригласить вас в следующий. Как всегда, будет здорово, музыкально, ну и компания приятная, смею надеяться. Зовут меня Юлия Калинина. До 7 утра в вашем полном распоряжении. И поверьте мне, все будет хорошо, как, впрочем, и всегда у нас здесь на русском. Присоединяйтесь, мы вам рады.

0: Каждую пятницу за час до полуночи. Русский старт с Максимом Приваловым. Музыка будущего. То, что будет популярно завтра.
1: Самое горячее, свежее и модерновое. Треки маститых артистов и новичков.
0: Завтра в 23:00 слушайте «Русский старт» на русском.

так обидеть тебя.

0: радоваться, что между нами тоже любовь, которая сквозь время и расстояние вам настроение поднимает, а мне здесь, в уютной студии Русского радио, не дает скучать. 3:20 точное московское, который бы час не показывали ваши часы, в компании любимой радиостанции это точно будет время удачи и радости. У кого-то утро, у кого-то ночь, а у нас на русском всегда час хорошего настроения и классных песен. А четверг у нас с вами начался, и это значит, что стоит подводить итоги медленно, но верно, для того, чтобы в пятницу также верно и быстро отправиться отдыхать на дачный участок. Еще раз напомню, что День дачника мы с вами отмечаем сегодня, поэтому не забудьте всех причастных поздравить, а если вы сами относитесь к категории вот таких вот небольших, но все-таки очень важных тружеников, хочется вам пожелать и урожаев хороших, и чтобы цветы цвели, и чтобы всяческие путесоны колосились, и чтобы все у вас было замечательно. Отдыхайте, наслаждайтесь и помните, что каждому из вас мы всегда рады.
1: Реклама на русском.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Ненавижу людей, которые считают, что они лучше всех. Ведь лучше всех я! Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

очаровательная Ханна и Пашу из тех, кто умеет мотивировать своих влюбленных всея страны собственным блестящим примером. С удовольствием слежу за соцсетями Ханны и вот в очередной раз наткнулась на приятнейшее видео. Эти двое, Ханна и Пашу, умело опровергают мифы о том, что, мол, вместе жить и вместе работать – это просто каторга и тяжкий труд. Но нет, они не только являются крепкой супружеской парой, не только вместе работают в сфере шоу-бизнеса, но еще и спортом занимаются вместе. Говорят, нет лучше тренера, чем любимая супруга. Если что, заглядывайте на страничку Ханны в ВК, посмотрите, как они тренируются. Ну, скажу вам только одно, чуть забегая вперед, что если бы кто-то у меня над головой размахивал поленом так же яростно, наверное, я тоже смогла бы качать пресс вот так же здорово, как это делает супруг Ханны. Ну что, вам бодрой зарядки, если сейчас занимаетесь спортом, вкусного завтрака, если перекусываете, и отличного рабочего дня, если вы уже в трудах. Мы здесь на русском работаем в режиме 24/7 для каждого из вас. Оставайтесь. Зовут меня Юлия Калинина, буду с вами до

0: Это «Родные нулевые».
1: Без тебя.
0: Крылатые десятые. Кипящие настоящие. Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо. Реклама на русском.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Все! Снял дверь с холодильника. Она только мешает. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.
0: «Русское радио». Золотая история. Андрей Губин. «Ночь».

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: А в столице, между тем, неожиданно потеплело до +18. Облачная с прояснениями погода сохраняется.

В некоторых районах Москвы и области идет дождь. А при этом безветренная и атмосферная продолжает падать. К этой минуте 739 миллиметров ртутного столба. Как всегда, желаю отличной погоды.

0: На русском радио Юлия Калинина.
1: Доброго-доброго утра, дорогие мои. А если у вас день идет, то пусть он будет максимально успешным. Если вы верите в ретроградный Меркурий, точно знаете, что большая и малая медведица определяет то, насколько хорошо или плохо будут складываться дела, и это информация для вас. Астрологи утверждают, что четвергом правит Юпитер. Как известно, эта планета символизирует удачу и процветание. Поэтому утро четверга стоит использовать нет не для того, чтобы выпить кофе, и нет не для того, чтобы опоздать на работу, а для того, чтобы планировать собственное будущее процветание, приманивать удачу всеми доступными способами и загадывать желания. Если у вас желания пока еще не сформировались и есть только одно – поднимите мне веки, помогите проснуться, то это желание уже исполняется. Здесь на русском сделаем все возможное, чтобы утро было добрым, а день максимально классным.

0: Вы вегетарианец или убежденный мясоед?
1: Нет.
0: Всю жизнь на диете или любите хорошую кухню? Тогда для вас
2: вкусная жизнь.
0: 0 калорий. Зато сколько всего аппетитного.
3: В понедельник в 11:30

смотрю на красавицу Алсу и понимаю, что и вчера, и сегодня, да и завтра наверняка тоже она будет бесконечно прекрасной. Певица в своих соцсетях демонстрирует летние образы, и да, девчонки, нам есть с вами к чему стремиться, ведь оставаться в такой прекрасной форме, да, это надо уметь. Ну и, конечно, каждый наряд стоит носить вот так же легко и непринужденно. Походка легкая, летящая, а взгляд загадочный. Понимаю, что с утра пораньше с этим наблюдаются некоторые проблемы, я вообще, как правило, если в ночь не нахожусь здесь, в уютной студии Русского радио, в 7 утра глаза открыть – это вообще что-то нереальное. Но надо стараться, надо над собой работать. И я уверена, что эта работа над собой, которую вы проведете сегодня, может быть, даже завтра с утра пораньше, она непременно даст свои плоды, ну, где-то к понедельнику, ведь в выходные нужно будет как следует отдохнуть. Главное – и трудиться, и отдыхать в компании любимого русского – это гарантия того, что все будет хорошо. Винтаж, мод, Артик и Асти, Сергей Лазарев и Валерия в ближайшее время на русском. Доброго утра и хорошего дня!

0: Закачай мобильное приложение «Русского радио». Доступно в онлайн-сторах, на интернет-просторах.
1: «Русское радио».
0: «Русское радио». Всегда с тобой.
2: Реклама на русском.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Еда, оплаченная не вами, не имеет калорий. Можно есть все. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

прямо тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть толпой.

нас на русском тоже всегда есть что-то приятное, что мы оставили напоследок. Гости из будущего, Зиверт и Влад Соколовский, прозвучат в ближайшее время. Ну а вообще, друзья мои, кроме того, что петь можно с утра пораньше в четверг, можно еще и итоги начинать подводить. Специалисты по труду говорят, что делать это нужно следующим образом. Никакой самокритики, никакого самокопания. Напротив, выберите те дела, за которые вы можете сами себя похвалить. Пусть их будет немного, 3 или 4, но зато вы абсолютно с чистой совестью скажете: я был молодец в этом и в этом. И вот такое подведение рабочих итогов – это действительно продуктивно. Тогда к пятнице подойдете в хорошем настроении вместе с русским.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: Столица все те же плюс 18, облачно, в некоторых районах Москвы и области идет дождь. Северо-западный ветер дует со скоростью 2 метра в секунду, атмосферная без перемен 740 миллиметров ртутного столба. Очень надеюсь, что распогодится, однако синоптики говорят до 10 утра дожди.
2: Вот оно какое!
3: Наше утро! Русские перцы!
4: Знаешь, так принимаешь ванну вечерком.
5: Да. А тут Димка Морозов и Антоха прибыли.
6: Слушай, я тебе хочу сказать, что если бы я с Жуковой принимал бы ванну, да, ну не знаю, как с тобой.
5: Куда бы ты со мной улетел?
6: Просто потри деду спинку и все, и не пальцы при этом.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио.

Вроде бы печально, но если рассмотреть этот вопрос с другой стороны, то часто бывает, вместе с Милой уходят вещички из гардеробной, местечко освобождается. Для других жизненно важных вещей маленькая вредная собачка, а также целый выводок подружек вместе с мамой, с кабачками, с дачей, также исчезают из твоей биографии. Поэтому если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло. Помните об этом, друзья мои, и я уверена, что любое событие сможете оценивать с разных позиций. Пусть это лето, не так много у нас с вами его впереди осталось, принесет вам только хорошее настроение, только любимые песни здесь, на русском. Доброго утра и классного дня. Оставайтесь каждому из вас рады.

0: не знаю, как вы, дорогие мои, может быть, каждый из вас с утра пораньше светоч ума и таланта, а вот мне не надо себя уговаривать для того, чтобы утром выбросить все из головы и включить музыку. Это на самом деле единственное, что спасает, и бодрые голоса моих коллег, как правило, настраивают на нормальный жизненный лад, потому как... уже не раз говорила, в 7 утра поднимите мне веки. Вот в этой стадии я нахожусь постоянно, и только бамс, услышу кого-то из моих коллег, которые вещают, которые песни любимые включают, и все, жизнь потихоньку налаживается. А вообще, конечно, впустить в свою жизнь музыку – прекрасная идея. Главное, чтобы это была та музыка, которая нужна именно вам. Потому как, если песня не по вкусу, это бррр, как противно. В общем, надеюсь, здесь на русском находятся песни, которые вас радуют. Филат Фикерс в ближайшее время, потом Юрий Киселев, Максим и Владимир Пресняков на русском.
1: Кто здесь?
2: Пряников
3: и Соловьев.
1: Соловьев и Пряников. Ведущие шоу «Вечер на русском». Ждем шутки?
2: Будут.
1: Новости?
3: А как же?
1: Позитив и хорошее настроение?
2: Все непременно.
1: Понедельника по четверг с 6 до 8 вечера. Встречайте! Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Вот я была бы совсем не против, если бы моя память хоть в виде вредоносной рассылки подбрасывала бы мне, например, список продуктов, которые необходимо купить, когда я стою в гастрономе. Или, например, что я должна сделать сегодня. А порой бывает такое, что пока идешь от кухни до гостиной или обратно, бамс, и забываешь, зачем направился. Да, память девичья, что и говорить. Главное теперь, чтобы внутреннее и внешнее состояние соответствовали вот этому девичьему состоянию памяти. Хочется каждому из вас, друзья мои, пожелать всегда помнить о том, что здесь на русском любимая музыка, классные ведущие, чего уж там, и хорошее-хорошее летнее настроение в режиме 24/7. Зовут меня Юлия Калинина, буду с вами до 7 утра по Москве, потом оставлю вас с русскими перцами, да что там, и сама их буду слушать с удовольствием. Маша Вебер уже совсем скоро, потом гости из будущего и Филипп Киркоров. Все это на русском.
1: Реклама на русском. В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
6: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».
7: Что за странный вопрос? Как спалось? Как? Мало! Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: новая песня на русском.
1: Поставь на стол мой хит, мой топ, сквозь временный ток, забей на любовь.
2: Всем привет! Это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
0: Русское радио.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: По-прежнему идет дождь, а в некоторых районах Москвы и области плюс 18 на термометрах. Погода преимущественно пасмурная, но, говорят, ближе к полудню прояснится. Западный ветер дует со скоростью 2 метра в секунду, атмосферное немного подросло. К этой минуте 742 миллиметра ртутного столба.
2: Вот оно какое!
3: Наше
2: утро!
4: Русские перцы!
5: Сейчас, значит, будут создавать новые ребята. Над ним будут работать кто? Уфологи-любители.
6: О, это я.
5: Нет, ты уфолог-профессионал.
6: Да?
5: Давай не будем. Уфологи-любители, юристы, журналисты.
6: О, это я.
5: И представители других профессий.
7: По поводу Не, подождите, по поводу уфологов, Полин, если тебе мужчины, проходящие, говорят, уф, это не то немножечко.
6: Ой, ну ладно, это я журналист.
5: Они не говорят ей уф, они говорят ауф.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: немного жаль, что потеряли друг друга мы. Последний раз.
1: Новая песня на русском.
2: Привет, с вами Алиса Морозова, и вы слушаете мою новую песню «Тысячу раз» на русском.

0: кушать особо королевской крови, круассаном не корми, лавандовый раф не наливай. Дай только устроить эффектный выход, и я уже представляю, как сейчас по всей стране королевы собираются для того, чтобы покинуть квартиру с настоящим шиком, но затем также здорово появиться где-то на работе, чтобы все увидели и сказали: «Ах, какая ты классная!» Даже те девчонки из бухгалтерии, которые вас терпеть не могут. И я уверена, что все так и будет, хотя бы потому, что вы этот день начинаете в компании Русского радио, а значит, как начинаете правильно, хорошо, с улыбкой и только так. Друзья мои, готовы погадать вам ладошки? Вижу, что будет сегодня максимально удачный день, и радость, хорошее настроение не оставит вас ни на секунду. Меня зовут Юлия Калинина, всем привет, до 7 утра с вами.
1: Зачем все эти признания, не кстати, скажи? Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: песни моей.
1: Новая песня на русском.
2: Улетай, улетай, улетай.
3: Всем привет, это Александр Панайотов, и вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.

Авторское радио. Слушайте лучшее, любимое на русском.

думаю, что среди московского дождя меня уже разыскивают родные, близкие, даже некоторые друзья, потому как давненько я дома не появлялась, часов 9, кажется. Еще полчасика с вами, после чего уйду отдыхать. Нюша Ченконг, настоящее украшение нашего эфира, вещица, которая как нельзя лучше отражает то, что происходит за окном. Как известно, лето – это то самое время, когда жарко делать то, что зимой холодно. И вот так вот сходу даже не могу вспомнить, когда был на улице достаточно комфортно, и была хотя бы одна неделя, когда стояла

действительно хорошая погода. Но у нас здесь на русском всегда 25 и вечное лето, помните об этом. И если вы, друзья мои, хотите к нашему празднику жизни присоединиться, то давайте вместе шутки шутить. Вы шутите, оставляете их на нашем сайте rusradio.ru. Лучшие шутки ваши персональные в эфире озвучит Антон Юрьев. Но их автор получит в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Все подробности по традиции на нашем сайте rusradio.ru. We'll be right back.

0: Реклама на русском.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Как симпатию проявлять будете? Картой? Или наличными? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: уже не срочно.
1: Ну вот и я, друзья мои, уже никуда не спешу, потому как моя рабочая смена на сегодня закончена, но заканчивается она лишь за тем, чтобы на бис повториться в ближайшую субботу. Где-то между вентилятором и обогревателем, между грозами и ярким солнцем обещает пройти этот день. И интересно вот сейчас только одно. Этот день выполняет обещание так же, как мы на русском. Ну, то есть, когда диджей сказал, диджей сделал. В общем, будем наблюдать. В любом случае, я уверена, что настроение ваше в надежных руках. Уже совсем скоро «Русские перцы» появятся в эфире вашей любимой радиостанции. Ну, а я, Юлия Калинина, говорю всем спасибо за прекрасную ночь и до скорого.
2: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском.
1: Твой номер один, только он. Дима Билан.
2: Твой номер один.
1: Русское радио представляет 31 июля ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое летнее стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания «Артлайф». 6+.
3: Встаешь в 6 утра, буди кота, потому что нефиг тут. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. МВД предлагает расширить механизмы внесудебной блокировки сайтов в рамках нового пакета «Антифрод 3.0». Как пишет «Известия», под ограничение доступа могут попасть интернет-ресурсы, незаконно торгующие активированными сим-картами, аккаунтами и данными для входа в платежные сервисы. Среди других предложений проекта – обязательное указание персональных данных отправителя в СМС-рассылках. Между тем, абоненты нескольких крупных операторов связи получили уведомление об изменении условий оплаты архивных тарифов. Операторы объясняют это повышением расходов и инфляции. В Федеральной антимонопольной службе заявили, что уже изучают экономическую обоснованность повышения цен. При наличии оснований регулятор примет меры. Минцифры также следит за ценами на телеком-услуги. Депутаты предложили приостановить действие утильсбора на автомобили до 30 года. По мнению авторов инициативы, мера поможет сдержать рост цен на машины и повысить их доступность для покупателей. Эксперты считают отмену сбора маловероятной. Такой шаг может создать риски для бюджета и отечественного автопрома. Точечная донастройка в данном вопросе выглядит реалистичнее, пояснили аналитики. Общественная палата предложила включить в школьную программу курсы по этике, культуре речи, правилам общения и эстетическому воспитанию. Сегодня этим дисциплинам уделяется недостаточно внимания, хотя они крайне важны для гармоничного развития учащихся. Особенно актуальным предложение выглядит на фоне возвращения в школы оценок за поведение. Ранее общественники предложили обучить школьников оказывать первую помощь. У меня на этом все. 7:02 в Москве. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Здравствуй, страна!
4: Русские перцы!
3: Все будет супер! Смехом и шутками всех зарядив, сделают утро, даешь позитив!
4: Русские перцы!
3: На русском радио!
5: Где ты, рыжий человек? Ау!
6: Ау!
5: Ну, пришли мне хоть смс.
6: Ну, потому что солнца нет в столице, поэтому рыжего человека нет. Конечно. Ну, надо нам с тобой здесь организовать нормальное такое утро. Тучки вот так вот разгрести руками.
5: Да не поможет.
6: Да надо постараться, ну что-то не поможет.
5: Ну ладно, я не знаю, где ты, Антон. Ну приходи, пожалуйста, мы тебя очень ждем.
6: Да, мы это русские перцы здесь, на русском радио. Доброе утро, Дима Морозов.
5: Доброе утро, и Полиночка Жукова здесь. А то я сейчас «Жди меня» буду писать уже.
6: Куда?
5: «Жди меня».
6: Да, нам нужно срочно разыскать этого прекрасного мальчика.
5: Не знаю, где он, но надеюсь, что он придет. Но пока он идет, мы, значит, с вами поиграем. Играем обязательно в игрушку всем известной «Кое-кто».
6: Да, между прочим, я вижу, там уже издалека лимузин подъезжает. Видимо, Антоху он все-таки обогнал лимузин.
5: Я думал, ты хочешь сказать, что он везет эту звезду сейчас за рулем.
6: А может быть, Антоха сегодня всем везет?
5: Шофер. Кстати.
6: Да, но это мы узнаем чуть позже.
5: Сорвем покровы.
6: Перченый гороскоп уже совсем скоро, чтобы вы знали, чего, как, зачем.

0: Зачем? Почему?
1: Да, а может быть, он в банкомате сейчас торчит. Ну, банки-то закрыты, поэтому он ждет, пока откроется, чтобы снять 10 тысяч.
0: Конечно, в игру против правил. Они нам нужны, необходимы.
1: В общем, все узнаем чуть позже. Ну а прямо сейчас ваши любимые песни. 3, 2, 1. Понеслось!

0: русском радио.
1: Надеемся, что мы сейчас никому не мешаем спать, потому что фоновый шум во время сна делает людей глупее. Да, вот
2: мы
1: так
2: во время
1: вот
2: бодрствования тоже это делаем легко.
1: Да. Смотрите, значит, подкасты, телевизор или любые другие видео при засыпании снижают активность мозга, который отвечает за память. Согласно исследованию, люди, которые спят под посторонние звуки, на утро хуже запоминают расположение предметов по сравнению с теми, кто спал в тишине. При этом сам сон кажется обычным. У него привычная продолжительность и одинаковое время пробуждения. Но зрительная память заметно ухудшается. Можно провести, конечно, эксперимент, поставить что-то перед собой на подоконник, например, на тумбочку.
2: Запомнить кубик, пирамидку и шарик.
1: Да, и попросить кого-то из домашних с утра убрать один предмет и вспомните вы или нет. Проверим таким образом.
2: Ну, давайте попробуем. Не, я вообще люблю засыпать под звуки, например, шума моря я включаю в телевизоре, который выключается там через полчасика.
1: Да.
2: И что я теперь...
1: Ну,
2: так,
1: так
2: вот почему я такой тупой. А я думаю, что у меня с памятью стало?
1: Ну,
2: это...
1: все, видишь, как.
2: Ладно, в следующий раз, короче, я буду перед сном включать... я пойду конем.
1: Конем?
2: Да, я включу в следующий раз какую-нибудь лекцию Татьяны Черниговской. Я надеюсь, что при прослушивании ее-то я точно не отупею.
1: Давай проверим тогда.
2: Давай. Или Владимира Сурдина. Не Хорошо. Знаю, посмотрим.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.
1: А сейчас смотрим, что творится на дорогах города по данным сервиса Яндекс.Карты. 0 баллов на дорогах. Свободно, но небольшие, совсем такие маленькие затруднения имеются. МКАД, внешняя сторона, 99-го километра до Осташковского шоссе. Здесь стоит на 11 минут. 9-я парковая улица от Щелковского шоссе до Первомайской улицы стоит на 9 минут. И Первомайская улица до Измайловской площади тоже стоит на 9 минут.
2: Ну, это из-за ремонта дороги, наверное.
1: Да.

0: Нет, не надо. Хорошо, что мы все разные. Вот у Овнов сегодня, кстати, хороший гороскоп. Сегодня стоит закончить разговор, который вы однажды не завершили.
1: Действительно, в тему. Тельцы, не все полезное выглядит серьезно. Иногда лучшее решение приходит вместе с улыбкой.
0: А я всегда говорю, все мои ошибки считайте за улыбки. Близнецы, вас сегодня попытаются отвлечь от главного. Не ведитесь.
1: Хорошо. Раки, если давно хотели что-то поменять, начните с самой маленькой детали.
0: Львы, сегодня лучше быть любопытным, чем уверенным в собственной правоте.
1: Девы, сегодня не стоит искать скрытый смысл во всем подряд. Иногда все действительно просто.
0: Весы, не бойтесь отказаться от того, что перестало радовать. Освободится место для нового.
1: Скорпионы, сегодня полезно чаще смотреть в окно, чем в телефон.
0: Считать ворон. Любимая забава школьная. Стрельцы, день словно специально создан для неожиданных поворотов. Наслаждайтесь ими.
1: Козероги, не торопитесь говорить «нет». Возможно, предложение окажется интереснее, чем кажется на первый взгляд.
0: Водолеи, иногда лучший способ решить проблему – перестать о ней думать хотя бы на один час.
1: Ну и рыбки, сегодня случайность сыграет вам на руку.
2: Перченый гороскоп на русском радио. Мобильное приложение русского радио.
3: Русское радио.
2: В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
4: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
5: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
4: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
6: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
7: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
2: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
8: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
10: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
11: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
13: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
14: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
15: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
16: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
17: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: день, когда я забыл про день рождения жены, я никогда не забуду. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: На русском радио.
1: Ну вот опять какие-то новости из мира глупых людей.
2: Так, ну расскажи.
1: Все нас пугают и пугают, что люди становятся, ну, тупыми, в
2: опять?
1: Конце концов. Опять? Вот эксперты тут заявили, гибкий график работы вредит здоровью при интеллектуальном труде. Понимаешь? Mm. То есть надо не напрягаться мозгами, mm-hmm. надо немножко расслабиться. Смотри, пятидневка с двумя выходными оказывается полезнее, потому что так организм привыкает к режиму и ранним подъемам. При гибком графике мозг постоянно перезагружается. Это ведет к стрессу, к выгоранию и, конечно же, отупению.
2: Ну, не
1: знаю. Такой режим подходит только для физической работы.
2: Ну, а четырехдневную рабочую неделю?
1: Да вот у меня ощущение, что они по очереди, знаешь, заносят вот этим вот экспертам. Сначала те, кто любит четырехдневку, и те, кто за нее топят. Потом вот эти вот начальники, которые хотят, чтобы люди все сидели на своих местах.
2: Да, вообще шесть дней лучше всего работать.
1: Да. И вот они борются между собой постоянно, потому что новости то туда, то сюда. Плюс еще к тому же, сейчас многие начали практиковать идеальную схему против выгорания. Называется она «Французское воскресенье».
2: Я не слышала такого.
1: Вот я узнал про нее недавно. Правила такие. Не ставить на воскресенье бытовые задачи, которые превращают его в продолжение рабочей недели.
2: Угу.
1: Только спокойные занятия, вроде, например, долгого завтрака, такого красивая сервировка, какие-то бесцельные прогулки по парку, чтение, обед с друзьями. Вот это вот хорошо. Метод работает, потому что уходит ощущение срочности, оно делает выходные утомительными. К тому же такой полноценный выходной дает время на восстановление без вины за непродуктивность. Врачи подтвердили, и я, кстати, вот когда был в отпуске вот недавно, я выходил на улицу и прям вот принудительно вспоминал, что мне никуда не надо торопиться,
2: что
1: я никуда
2: делать,
1: не опоздаю, что я могу на море и в 10 утра пойти, и в 11 утра пойти, что меня никто за это не поругает и не накажет.
2: Да, и вообще будильник надо отключать.
1: Да, что мне никуда не нужно. Вот запомните это ощущение, что вам никуда не нужно. Ну, вот Антон запомнил.
2: Да, и практикует сегодня.
1: Практикует по полной.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: главное утреннее шоу страны на русском радио.
1: Ты уже их видишь?
2: Вижу.
1: Ну и что там?
2: Огни лимузина какого-то, да?
1: Да.
2: Ты это имеешь в виду?
1: Конечно.
2: Да, вижу, приближается.
1: А ты думал, про кого
2: это? Кто-то подъезжает. Ой, надо красную дорожку погладить и расстелить, Полина. Ну,
1: отпарить забыли.
2: Накрахмалить.
1: Ну, обычно Антох этим заведует. Ладно,
2: ни Антона успею. Нет, ни дорожки красной. Ладно, давай расстелим, что есть.
1: Что? Тряпку.
2: Какой-нибудь коврик красивый.
1: Давай, хорошо, у нас красивый есть коврик.
2: Я думаю, что наша сегодняшняя звезда непривередливая.
1: Да, я думаю, она в прекрасном настроении зайдет к нам в студию и будет уже хорошо.
2: Но сначала надо ее идентифицировать.
1: Ну, идентифицируем.
2: Пожалуйста, позвоните, идентифицируйте нашу звезду. Мы пока не понимаем, кто там к нам едет. Вы, пожалуйста, угадайте ее или его. 8495-995-105,7. Всем известный кое-кто.
1: И заберите колонку от русского радио.
0: Главное утреннее шоу страны на русском радио.
3: Реклама на русском.

все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику.

0: Динамику на любых дорогах. Тенет Т8 для новых моментов от 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Тенет и на tenet.ru. Цена на модель Тенет Т8, комплектация актив 2026 года выпуска.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо, без скрытых списаний и комиссий, чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: Камера, мотор, начали!
3: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на kinopark.moskino.ru. Куда приводят мечты. 0+.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
7: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия от 3 520 000 рублей. Открывайте новые горизонты.
8: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторус».
9: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
10: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
11: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
12: АО «Альфа-банк» 6+.
13: Женщина порой не знает, чего ей не хватает, пока подруга не похвастается. Рекламная служба Русского радио 5797799.

0: Неизвестный кое-кто.
1: Ну, в общем, мы с Полинкой вдвоем не справляемся, друзья.
2: Совсем не получается.
1: Нам нужен прекрасный человек с силушкой богатырской, который поможет снять покровы с этой звезды.
2: Ну да, для начала помогите нам, Денис, расстелить ковер. Все-таки красную ковровую дорожку.
1: Полинка притащила вообще со склада.
2: Я дошла. Вся в пыли. Фух. Денис.
1: Денис, доброе утро.
3: Добрый день.
2: А у вас день?
1: У вас день. Вы откуда, кстати?
3: Ой, я ошибся. Доброе утро. Чё-то я это там... Просто с корпоратива.
1: Вы с корпоратива?
2: О-о-о.
1: Ага, что за праздник?
3: Да, день рождения было у шефа.
1: У шефа. Так, как зовут шефа? Давайте его поздравим.
3: Павел Васильевич.
1: Павел Васильевич.
2: Это вы еще не ложились спать, что ли?
1: С днем рождения.
3: Нет. Нет, не ложил.
1: Ну,
3: ехал, как
1: Денис,
3: раз
1: будь...
3: домой услышал, и вот припарковал.
1: О, ничего себе, слушайте, ну вы просто терминатор.
3: А вдруг,
2: действительно.
1: У нас тут тоже, кстати, один терминатор уже появляется в этой студии. Его зовут Антон Юрий.
2: Мы так и знали, что ты появишься совсем известным кое-кто.
4: Я вообще думал, что вы меня обсуждать будете.
1: Мы знаем, что
4: загадали, а я тут раз и подарок принес.
1: Антон, мы знаем, что ты вез эту звезду. А, что ты за рулем?
4: Не довез, короче, в багажнике она.
1: Она или он, сейчас мы узнаем. Денис, послушайте, пожалуйста, три подсказки, которые мы вам сейчас расскажем. И угадайте эту звезду. Это может быть красавица, певица-артистка, может быть красавец-мужчина-артист, а может быть группа лиц без определенного вида профессии.
2: Ну нет, давайте слушать подсказки.
1: Подсказка номер один. В моменты катаклизмов и зимних погодных аномалий в ушах всегда звучит «стелется-метелится, только не нежно».
2: Подсказка номер два. Появилась на сцене утренней звезды, а где-то в Махачкале по ней уже тосковал простой парень, тогда еще лохматый, по имени Иосиф.
4: Подсказка номер три. Время не властно над ее красотой, и даже дома над ней маленькие часики смеются тик-так.
1: Итак, кто же это? Над кем же часики смеются?
3: Денис. Ну, это Валерия, конечно.
1: Ну, это, конечно же, Валерия, действительно. Вот вам и наши аплодисменты, наши фанфары. Ура! Денис, ну какой вы быстрый.
2: Да, и бодрый, несмотря
1: и бодрый.
2: На бессонную ночь. Как-то
3: ну,
2: у вас
3: стелится, метелится, часики, ну я не знаю. Ну каким надо быть человеком, чтобы не знать такие.
1: Действительно.
2: Классика!
4: Как не стыдно, да.
1: А теперь вы не просто умный, быстрый и мощный, но вы еще и обладатель классной фирменной колонки от Русского радио.
4: Денис с колонкой. Звучит красиво.
1: Вот, звучит красиво и выглядит, самое главное, очень стильно, модно, эстетично, молодежно.
2: Ну а теперь звезду на сцену. Валерия.
1: Давайте, Валерия, аплодисменты!
4: Часики!
1: Часики!
0: Всем известный кое-кто на Русском радио.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Русском радио.
2: 16 градусов со знаком плюс сейчас. Да, прохладно. Дальше будет немножко теплее, до 22. Сегодня возможен небольшой дождь. А вот пятница тоже, кстати, будет дождливая. Плюс 22. И даже солнце, скорее всего, не выглянет завтра. Выходные от 22 до 25 с возможными осадками.
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки.

0: там свои шутки. Не кислые шутки. На русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру. 12+.
2: Реклама на русском.

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: На море без перелета? В Марион. Ваш личный курорт прямо в Москве. 37 бассейнов, 25 бань и 11 водных горок. Отдых, который запомнится всей семье. Всего от 490 рублей. Почувствуйте лето на максимуме в Марион. 10 минут от метро Ясенево.
2: Твой номер один, только он. Дима Билан.
3: Номер один.
2: Русское радио представляет 31 июля ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое летнее стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания «Артлайф». 6+. Русское радио приглашает 25 июля. Легендарный фестиваль «Звезды русского радио» в Завидово. Филипп Киркоров, Ирина Дубцова, Лариса Долина, Александр Панайотов, «Елка», группа «Серебро» и другие любимые артисты на одной сцене в одном из самых красивых мест Тверской области. 25 июля. Завидово. Билеты на сайте rusradio.ru.
4: 12+.
2: Русское радио представляет. Группе «Руки вверх» 30 лет. 25 и 26 июля. Москва. Лужники. Музыкальное событие для нескольких поколений. Все хиты за 30 лет на самом большом стадионе страны. 25 и 26 июля. Лужники. «Руки вверх». Билеты на redkassa.ru.
5: Плавать я умею, но с удовольствием утону в роскоши. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Маниле завершились переговоры министра иностранных дел страны Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Встреча прошла на полях АСЕАН на площадке Филиппинского международного конференц-центра. Лавров планировал обсудить позицию Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Госсекретарь США ранее заявил, что отказ Вашингтона от диалога был бы безрассудным и безответственным поступком. Госуслуги станут новым госмессенджером. Власти хотят добавить на портал семейные чаты, сообщества, группы и ленту новостей, пишут «Известия». Такую стратегию планируется реализовать до 2035 года, но основные изменения произойдут в течение ближайших нескольких лет. По мнению властей, расширение возможностей платформы позволит организациям взаимодействовать с самой широкой аудиторией страны. В Санкт-Петербурге предложили ввести права для самокатчиков. ГИБДД считают, что рост числа дорожно-транспортных происшествий связан с увеличением количества велосипедов и средств индивидуальной мобильности на улицах. Кроме того, инспекторы часто выясняют, что взрослые не объясняют детям правила дорожного движения. Удостоверение на право вождения и создание дополнительной категории поможет решить эту проблему. Москва стала самым недоступным городом Европы для покупки жилья. На квартиру здесь нужно копить более 20 лет, а ипотечный платеж составил бы 453% дохода семьи. Причины – высокая стоимость квадратного метра, дорогие стройматериалы и кредиты. Рынок жилья сильно зависит от льготных программ, которые также меняются. В топ-10 также вошел Нижний Новгород. У меня на этом все. 8:02 в Москве. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: страна. Главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: О, привет, люди любимые. Продолжается второй час в компании главного утреннего шоу страны. Русские перцы на русском радио. Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев здесь. А это значит, что все прекрасненько. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
3: Ну, ты пришел, даже солнышко выглянуло.
1: Да. Солнышко уже тут. Я притащилась.
3: Спасибо тебе большое за это.
1: Не то, что кланяюсь вам.
2: Вообще, лето, конечно, очень быстро пролетает. Очень грустно,
3: лето
2: обидно.
3: Лето — это маленькая жизнь.
2: Да, и вот сезон моего любимого молодого зеленого горошка тоже заканчивается. Увы.
3: Он как-то мимо меня прошел в этом году. Я один раз всего лишь поел.
1: Это был я в костюме гороха. Просто аниматором, когда был на мероприятии. И веселый горошек бежит. Ну, это я.
2: Я просто вчера доедала свои запасы, которые у меня уже были в холодильнике.
1: Хомячилась?
2: Ну да, хомячила горошек. И я вспомнила в детстве, что я мечтала тогда, я его любила всегда, горох, придумать такую систему очистки стручков молодого горошка, чтобы быстрее его можно было съесть.
3: То есть ты его запихиваешь туда в какую-то специальную дырочку?
2: Ну да, что-то такое, да. А зимой я вот предполагала, что эту систему уже можно использовать для чистки семечек.
1: О-о-о.
2: Да?
3: Ну, знаешь, кто-то все-таки твое изобретение изобрел.
2: Я не видела
1: такого. Ты запатентовала все?
2: Нет, ну так как я гуманитарий, понимаете, ребят, то есть у меня только вот идея-то родилась.
1: Нужен был математик с чертежом.
2: Идея вот эта летала в голове, и все, и никуда она не вылетела в итоге.
1: В следующий раз, если что-то хорошее придет тебе в голову, да, вот, ты сразу свисти. Этот сосчитает. Ты сосчитаешь? Молодец.
2: Сейчас надо научиться свистеть.
1: Не, можешь просто позвать Дима. Можешь не напрягаться. Что свистеть-то?
2: Это Дима свистит.
1: Подожди, до 25-го ты можешь не свистеть хотя бы?
3: До 24-го. 25-го это суббота.
1: А что ты рассвистелся тогда? Подожди, не надо.
3: Я хочу, чтобы люди наши прислали тоже вот какие-то такие неразумные детские изобретения, которые они выдумывали. Вот что вы хотели, чтобы у вас какой-то прибор необычный был или какая-то машина?
1: Я всегда мечтал, я мечтал о машине времени. Ну, чтобы ты проснулся, закрыл глаза, да, и в школе.
2: Да.
3: Расскажите вы ваши истории в личном сообщениях, в наших мессенджерах.
2: Да.
1: А ВКонтакте есть пост?
3: Есть.
1: Мы там красивые?
2: Очень.
1: Под ним написать можно?
2: Можно.
1: Красота.
2: И в Максе можете написать, там тоже есть пост, комментарий открытый, мы ждем.
3: Вот, кстати, в Максе почему-то мы красивее выглядим, чем ВКонтакте. Вот проверьте, вот зайдите и проверьте.
1: Да?
2: Я бы поспорила, мы везде красивые.
1: Надо глянуть.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Богатая фантазия, конечно, у наших слушателей. Вот нам Света написала. Она мечтала о переносном доме, который уменьшается в кольцо, чтобы куда бы я ни поехала, могла бы жить именно в таком доме. Слушайте, круто.
2: Ну, я в каком-то мультике видел. Она направляла кольцо, значит.
1: Вот, и у тебя дом.
2: И там дом вырастал.
3: Дом, да.
2: Вот так бы строили с такой скоростью.
3: А вот мне нравится изобретение Алексея, которое могло бы случиться, потому что у меня тоже есть такие проблемы. Кнопочка где-нибудь на голове, чтобы нажал и уснул сразу. Вот я не могу быстро засыпать.
1: А вы знаете, есть кнопочка реально на голове. Это нас на ОБЖ научили, Николай Федорович. Значит, смотрите, если у вас заложен нос.
2: Так.
1: Вот заложен нос. У вас
2: берете молоток.
1: Нет, короче, смотрите, проводите линию между двух ушей. Вот так вот проводите. Вот где у нас дуга наушников. Да. И вторая линия должна перейти симметрия носа. И вот где эти две линии пересекутся, надо там нажать. И тогда у вас нос тут же разблокируется.
3: Так, сейчас буду разблокировать свой нос.
1: Да.
3: Слушай, ой, я разблокировала тебе... воспоминания какие-то.
2: Это настоящий лайфхак.
1: Так
2: и Марита, ты что творишь-то, господи?
0: Русские перцы. На русском радио.
3: Я разблокировала информацию о пробках, друзья мои.
2: О, надо было заблокировать.
3: По данным сервиса Яндекс.Карты, 2 балла. Сейчас дороги почти свободны. Стоит МКАД внутренняя сторона от Липецкой улицы до Варшавки на 29 минут. Небольшое затруднение в районе 17 минут. Тоже где МКАД, значит, от 99-го километра до Ярославского шоссе. Стоит на 11 минут отрезок на северо-восточной Хорде от Кацкой улицы до Щелковского шоссе. И Волоколамка до улицы Габричевского 10 минут.
0: Реклама на русском.
4: Заметил? Мы стали мериться, у кого меньше.
5: А то. Я вот сегодня меньше тебя простоял за...
4: Глупышка. Я о проценте на квартиры ФСК. Я их бизнес-класс приобрел под 11,9 годовых.
5: Респект.
4: А еще прибавь скидку от цены на сайте. Мне ее в офисе продаж сделали.
5: Поздравляю. Меньше по всем фронтам.
4: Сообразительность все же не твое.
5: Это почему?
4: Потому что выгоды от такой инвестиции вообще-то больше.
0: ФСК. Квартира под 11,9% годовых и дополнительные скидки в офисе продаж. Для всех. ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на naš.dom.rf. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
6: Не кричите, пожалуйста! Мне трудно вас игнорировать. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: огромное количество сообщений. Огромное просто количество. А вот нам написала, например, наша слушательница Пана. Пана ее зовут. Ее зовут Пана.
1: Паночка.
0: Она в детстве мечтала о велосипеде с квадратными колесами, чтобы ездить по ступенькам. И о шкатулке, которая клонирует любую вещь, которую туда положишь. Это прям вот про песню Ларисы Долиной.
1: Ну, такая шкатулка есть у Якубовича. Клонирует реально.
0: Нет, там плохая шкатулка, вторая. Она его забирает наоборот.
1: Ну, иногда бывает по праздникам две хорошие шкатулки.
0: Она пустая. Ну, иногда бывает там одна такая большая черная шкатулка, в которой ключ от машины лежит. Либо качан капусты.
2: Ух ты! Качан чаще.
1: Это ж как.
0: Еще бы.
1: Качан чаще. Это ж каких размеров шкатулина?
0: Кстати, вот еще сообщение от нашего Жорика. Он мечтал о Панаме, обклеенной солнечными панелями, чтобы всегда под рукой был заряженный пауэрбанк. Он даже прислал фотку, генерацию этой панели.
2: Класс, мне
0: она
2: нравится.
0: Она обклеена панельками, то есть ты можешь к ней подключить телефон, у тебя всегда будет зарядка на море.
1: Ну, это, я видел такую куртку. Видел такую куртку, которая обклеена панелями, но заряжает так себе.
2: Ну, а если у нас пасмурная погода, то что делать?
1: Ну, все равно она же на свет реагирует.
0: А. Солнышко все равно дает эти... Ну, либо ты ее летом заряди, а зимой грейся.
2: Ходи. Да. Каролина написала, что во времена студенчества при подготовке к экзаменам она мечтала о приспособлении типа флешки. Значит, засунул в ухо и все знаешь. Класс, я бы тоже хотела.
1: В ухо засовывать? Не надо.
0: Все знаешь. Тогда, в принципе, экзамены не нужны. А вот Илья написал, он, живя в Сибири, уставал ходить по морозам в школу и мечтал изобрести скафандр специальный, чтобы вот он там сидел, и этот скафандр, как огромный робот такой, тащил его в школу.
1: Нормально.
0: Классно.
1: Есть такие куртки, которые нагреваются прямо. Смотрите, а что это? Что это горящее бежит в школу?
0: Куртка у него замкнула.
1: Закоротилась ли?
3: Русские перцы на русском радио. Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
8: Камера, мотор, начали!
9: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
10: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
11: «Мир». Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
13: А поехали всей семьей.
14: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
15: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
16: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
13: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
18: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
19: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
20: Я вообще хорошо готовлю,
21: только невкусно. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: Русское радио на спорте. Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России».
1: Слушайте, а ведь мы уже на финишной прямой. Еще совсем немного, и будем разыгрывать главный приз нашего конкурса.
2: Абсолютно прав ты, Антон. Финал уже совсем близко, и сегодня мы поздравляем еще одного победителя дня. Это вот как раз тот самый случай, когда слово «гибкость» понимаешь буквально. Ведь сегодня победитель Исполинки на номинации.
3: Да, и победителем дня становится Альбина из Великого Новгорода.
1: Ура!
3: Поздравляем! Она показала, ребят, такую гибкость, что лично мне захотелось сначала поаплодировать, а уже потом попробовать повторить. И правда, исключительно мысленно. Ведь Альбина вышла в чисто поле и начала крутить невероятные сальто назад.
2: Да, видно, что за этой легкостью стоят не то что часы, а годы тренировок. Альбиночка, мы вас поздравляем, это заслуженная победа.
1: Альбина, вы получаете сертификат на 4000 рублей в спортивный магазин и становитесь претендентом на главный приз конкурса «Спортивные выходные в Нижнем Новгороде» вместе с нами. Повезет ли вам, узнаем уже завтра.
2: А всем, кто еще только собирается участвовать, мы напоминаем, что у нас есть для вас последний шанс. Выбирайте номинацию и скорее снимайте видео.
3: Да, а если вам есть чем гордиться, не забудьте и про специальную номинацию «Достижения в спорте». Присылайте фотографию своего спортивного успеха. Голосование уже вовсю идет. Ну, а подробности, как и всегда, на нашем сайте. Одно из важных направлений государственной программы «Спорт России» – развитие детско-юношеского спорта. А главная цель – сделать занятия доступными для всех детей, в том числе из малообеспеченных семей и для ребят с ограниченными возможностями здоровья.
1: Сегодня в России спортом занимаются больше 24 миллионов детей, а по всей стране работает более 38 тысяч школьных спортивных клубов, которые посещают почти 6 миллионов ребят.
2: И для этого открываются бесплатные секции, проходят массовые соревнования, строится и обновляется спортивная инфраструктура, а тренеры осваивают современные стандарты подготовки.
3: Записать ребенка в спортивную секцию можно через портал госуслуг. И вот тут, мне кажется, главное не решить за него, а прислушаться и помочь исполнить мечту.
0: Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Находите спорткомплекс или площадку рядом с домом и начинайте движение. Занимайтесь спортом, делитесь своими достижениями, выполняйте нормативы ГТО. Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
4: Русское радио на спорте.

0: на русском радио.
1: Так, Антох, ты заезжал в банкомат?
2: Кого?
1: В банкомат заезжал.
2: Ну, я не в банкомат заезжал, я со вчерашнего дня еще подготовил 10 бумажек по 1000 рублей.
3: Ну, от тебя нужны только деньги.
1: Хорошо.
2: В смысле? Нет, это вам от меня нужны только деньги. Вот. Вы же меня спросили.
3: Ты наш спонсор.
2: Я не спонсор, я казначей.
1: Спонсор игры против правил Антон Юрьев.
2: Здравствуйте.
1: Ну, хорошо, давайте играть тогда. Если все есть у нас,

0: Настроение прекрасное, деньги, карманчик греют.
1: Подожди, мы не придумали вопросы.
2: А почему?
0: Ну, у меня есть один.
1: Так, у тебя есть тоже второй. Сейчас еще будет время придумать два вопроса. Вы пока звоните. 8495-995-105,7.
2: Счастливчик, мы тебя ждем.
3: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы, соусы Хайнц в ассортименте 109 рублей с 23 по 29 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
7: в ленте.
8: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
9: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
10: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Рекстон с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
11: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
12: Подписка Сберпрайм. Услуги от АУЦПЛ. Москва. УГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. УГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
10: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
12: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
2: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Ну что ж, дорогие друзья, денежки сосчитали, вопросики подготовили. Осталось только дождаться того, кто дозвонится. А дозвонилась Катенька из Ростова-на-Дону. Сейчас будет играть, выигрывать. Мы желаем удачи.
2: Катюша, здравствуйте.
3: Доброе утро.
4: Здравствуйте.
1: Привет.
4: Здравствуйте.
1: Привет, привет.
3: Катюш, скажите, вот когда играют другие люди в эфире, вы отвечаете на вопросы неправильно, вам удается сыграть нормально?
4: А я не попадала, не знала, как играют, не слышала ни разу.
3: Да вы что? Вот то есть вы дебютантка сегодня. Понятно.
1: Ничего себе.
3: Ну тогда, Кать, вам быстренько правило. У нас для вас будет 5 вопросов в первом раунде. Вы должны на них отвечать неправильно, но логично. То есть не абы какое слово, а что-то похожее на правду.
2: Ну вот, например, как вас зовут?
4: Алевтина.
2: Правильно.
1: Отлично.
3: Вот, за такой ответ 1000 рублей вы получите. Таких вопросов будет 5. 20 секунд на раунд. Если вы этот раунд пройдете с блеском, то мы с вами сыграем еще в суперигру, и там вы еще 5000 заберете.
1: Ну, так что можем поздравить вас с почином практически.
3: Итак,
1: приготовились?
3: Поехали.
4: Да.
1: Что светит днем на небе?
4: Космос.
1: Как называется дом крота?
4: Норка.
3: Нет. К сожалению, нет. Слово «нора».
4: Дерьмо.
3: Слово «нора» мы не принимаем.
2: Да, уже не получилось. Ну, что поделать? Ну, ничего, бывает, Катюш. Ну, вы первый раз дозвонились, и уже не с пустыми руками, в принципе, и от нас уходите.
1: Да.
2: 1000 рублей.
1: Косарь!
3: Не расстраивайся, Катюш.
1: Кать, расстраиваться не надо. 1000 рублей, поверьте мне, мы по рублю разменяем их, да? Мешок просто приедет денег.
3: Да, будет такой тяжелый мешочище.
1: Да, огромный прям мешочище.
3: Из 1000 монет мы можем по 50 копеек еще разменять.
2: Ну,
3: кстати, будет еще больше.
2: Ну, представляете, как вся страна мечтала дозвониться, а получилось только у вас одно. Значит,
3: да.
2: Вы счастливица.
3: Вот. Кать, у вас сегодня будет очень хороший день, вот увидите.
2: Да.
1: Вас обнимаем, Ростов-на-Дону, поклон.
3: Пока.
2: Пока.
0: Игра против правил на русском радио.
3: Так, давайте посмотрим на погоду, что синоптики прогнозируют. Сейчас уже плюс 18, облачно с прояснениями, иногда выглядывает солнышко. После 11 будет вот прям вообще ясно все. 22 градуса это максимум сегодня, завтра примерно так же, вообще до конца этой недели почти. Вот в воскресенье только потеплеет до плюс 25, но дождь почти каждый день.
0: Реклама на русском.
5: Что с лицом?
6: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
7: И теперь рабы ежемесячных выплат.
6: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
7: А говорил, ты из вас самый умный.
6: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столица». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
8: А я рыба, я рыба. Всей семьей я в ДСК с января, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
9: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.

0: lsr.ru. Застройщик группа LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Хочешь найти отношения, но выгораешь от бесконечных свайпов? Попробуй Тиаму. Приложение для знакомств, которое ищет за тебя. Каждый день Тиаму подбирает тебе 12 профилей по психологической совместимости и общим ценностям. Вместо бесконечного поиска – люди, с которыми можно построить отношения. Трать меньше времени на поиски и больше на общение. Заходи в Тиаму ежедневно за новым подбором и получай бонусы для общения. Тиаму. Твой персональный подбор каждый день 18+.
2: В тихом центре Москвы, на Бауманской, где культурное наследие переплетается с современным мегаполисом, возведен дом 56 от Галс Девелопмент. Дом 56 – это надежность девелопера с 30-летней историей. Архитектура от известного бюро Pride, приватный двор с бионическим садом и своя детская экосистема. Дом 56 – здесь мечта обретает адрес.
3: Подробности на galsdefisdevelopment.ru. Застройщик ООО, специализированный застройщик Галс Фридриха Энгельса. Проектная декларация на наш.дом.ру.
4: У подножия горы все умные, а потом уж как пойдет. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Госдума обязала банки мгновенно уведомлять россиян о взятых кредитах. Сообщения будут приходить через госуслуги. Мера должна снизить риск оформления займов мошенниками без ведома граждан. Кроме того, если для займа действует период охлаждения, клиенту дадут возможность отказаться от договора. Такой закон парламентарии приняли во втором и третьем чтениях. И к другим темам. Миноборнауки предложило протестировать цифровую платформу университета. Пилот могут запустить уже 1 сентября. Новая система позволит обеспечить полный цикл поступления в вузы онлайн. Будут работать цифровые сервисы по получению справок от вузов, заселения в общежитие, а также получение рекомендаций доп. Образования и стажировок для студентов. Парламентарии предложили повысить допустимую скорость на качественных дорогах. Авторы инициативы пояснили, что скорость движения по трассам стоит увеличить в тех местах, где позволяет качество дорог. И, соответственно, в зонах плохого покрытия предел нужно снижать. Нужен дифференцированный подход, уверены законодатели. При определении скоростного режима нужно учитывать категорию и техническое состояние дороги, количество полос, наличие разделительных барьеров. 80% российских соискателей готовы пройти обучение или переобучение, чтобы получить новую работу. Ради дальнейшего карьерного роста 60% участников опроса даже согласны временно пойти на снижение дохода. Такой шаг они готовы рассматривать как инвестицию в новую профессию, опыт или более широкие возможности для своего развития. У меня на этом все. 9:02 в Москве. Далее на Русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: Если вы в детстве тоже хотели, чтобы изобрели такое радио, которому можно отвечать, а которое не в одну сторону работает, то вы — это мы.
1: Да.
0: Потому что мы тоже так же хотели
1: все
0: отвечать
1: изобрели.
0: Радиоприемнику, телевизору, чтобы вот эта тетенька, которая читает новости, чтобы она могла реагировать на наши реплики.
1: Ну, я и с микроволновкой разговариваю. Я ненормальный, это нормально.
2: А кто не мечтал залезть в телевизор?
0: Так мы залезали, ну, предварительно кинескоп оттуда вытаскивали, и мы в эту коробку залезали.
1: Я оттуда вещал, ты что, я когда вот этот остов увидел от телевизора, как, что ты?
0: Конечно.
1: У меня каждый день был прямой эфир.
0: Это как, ну, погоди, капитан, капитан. Так, ну, ребята, давайте, кроме шуток, сейчас у нас серьезный будет разговор, который будут с вами вести Полина Жукова.
2: Здравствуйте.
0: Антон Юрьев.
1: Патентный поверенный на все ваши изобретения.
0: И Дима Морозов. Да, мы сегодня будем патентовать ваши изобретения. Пожалуйста, высказывайтесь, какие неразумные, странные изобретения вы выдумывали в детстве. Вот что вам хотелось, чтобы появилось на планете?
2: Вот пишите, пожалуйста, нам свои вот истории, которые вот есть у вас. Я уверена, 100% у каждого. А в наших мессенджерах, например, можете написать в Максе, там есть и посты в комментариях.
1: Да, группа ВКонтакте, там тоже пост. Красивый, мы там под ним можно написать.
0: Давайте
1: приложить, так сказать, чертеж.
0: Очень ждем. Если что, мы сгенерируем.
1: Да-да-да.
3: На русском радио.

0: Расскажите нам, пожалуйста, свою историю о том, какие необычные изобретения вы хотели бы в детстве, чтобы у вас появились. Мне вот хотелось очень изобрести такой точный микроскоп, который мог бы рассмотреть, что находится в глазу у кошки.
1: Это ты мечтал?
0: Да, потому что когда я глазами смотрел вот в глаз кошки, там такие, знаете, очень красивые узоры в ее глазу. Очень красиво. Там практически марсианские какие-то пейзажи. Вот я хотел такой микроскоп, который прям вот прям проникнет, ну, с помощью техники, естественно, туда, вглубь, чтобы прям посмотреть то, что скрыто от нашего глаза.
2: Ну, там это же... очень похоже, когда в детстве продавали вот эти вот трубки с калейдоскопом. Да, ты туда смотришь, и там было то же самое. Но кошки не от мира сего, это точно.
0: Это правда. Но там очень красиво. То есть у нее какой-то, как будто бы горы там какие-то скалистые. Безумно красиво. Ну, и еще хотелось бы технику, конечно, которой я бы помогал идентифицировать наличие блох.
2: А, все, запатентовано, да.
1: Клещи.
0: Да.
1: Да и вообще, в целом, если говорим про животных, хотелось бы что-то, чтобы придумали для перевода
2: языка. Переводчик, конечно. У меня болит вот это вот. Да, все, я хочу есть, я хочу
1: гулять.
2: Я не
1: люблю эту еду.
2: Обними меня.
0: Ну, мы тут следим с Палинкой за одним котиком, который на кнопочки нажимает.
1: Ну, есть такой.
0: Тебя раздражает попугай? Да, да, да, да.
2: Попугай расстраивается только.
0: Да, да.
3: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.
1: Есть ли сейчас пробки в Москве?
0: Да, да.
1: 3 балла, действительно. По данным сервиса Яндекс.Карты, Егорьевское шоссе стоит сейчас до улицы Гоголя на полчаса. Есть небольшое затруднение в районе МКАД, где внешняя сторона, Щелковское шоссе от Ярославки. Здесь можно потратить 29 минут, чуть меньше 22 минуты. Потратите тоже на МКАДе от Липецкой улицы до Варшавки. И 18 минут время проезда пробки на Пятницком шоссе до Георгиевского шоссе.
3: Реклама на русском.
4: Заметил? Мы стали мериться, у кого меньше.
5: А то. Я вот сегодня меньше тебя простоял за...
4: Глупышка. Я процентен на квартиры ФСК. Я их бизнес-класс приобрел под 11,9 годовых.
5: Респект.
4: А еще прибавь скидку от цены на сайте. Мне ее в офисе продаж сделали.
5: Поздравляю. Меньше по всем фронтам.
4: Сообразительность все же не твое.
5: Это почему?
4: Потому что выгоды от такой инвестиции вообще-то больше.
3: ФСК. Квартиры под 11,9% годовых и дополнительные скидки в офисе продаж. Для всех. ООО «Специализированный застройщик Гуд Сити». Проектная декларация на fsk.ru и на naш.dom.rf. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
6: Я, конечно, могу держать рот на замке, но вы все равно прочтете на моем лице субтитры. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Привет, страна! Привет, планета! Русское радио представляют с утра «Русские перцы».
1: Какие изобретения вы придумывали в детстве, но, к сожалению, наверное, они все-таки не воплотились в жизнь.
2: А вот есть, кстати, человек, который сделал реально и воплотил.
1: Да.
2: Но мы не рекомендуем это, особенно тем людям, у которых, болит ухо там или что-то. Он разгибал скрепку, придавал такую форму, форма буквы... Ну, такая, буквы «зю». На один конец он наматывал вату, как у ватной палочки, вставлял в ухо и крутил. Получился как пропеллер такой вот.
1: Зачем?
2: Сейчас он...
3: Скрепку?
2: Скрепку, да, наматывал туда палочку. У него получалась вот такая форма, изогнутая. И он крутил, как вот, когда машину заводишь вот этой железной штукой.
3: Что, завелась?
2: Ну, видимо, да.
1: А для чего это было изобретение? Для
2: ну,
1: того,
2: как?
1: Чтобы уши чистить?
2: Да.
3: Поковыряться в ухе, что ли?
2: Поковыряться в ухе.
3: А ватные палочки для кого изобретали?
1: Так ухо это, горлоноса
2: так
1: на
2: это
1: вас
2: видишь,
1: нет.
2: Ты крутишь вот это, как в колодце, вот этой железной штучки, и она у тебя прокручивается.
1: Вообще, ватные палочки не для ушей.
3: Да.
2: Как это? А для
1: придуманные,
2: чего?
1: А для других историй.
3: Для других
1: вообще
3: историй.
1: Вообще нельзя ковыряться в ухе. Есть специальные растворы, которые растворяют ушную эту серную пробку.
2: Это в другой программе будет, не в нашем шоу.
1: Ирина нам написала, она живет в сельской местности. В детстве после похода в лес за ягодами всегда ей снился один и тот же сон. На утро она его очень хорошо помнила. Значит, она приходит в лес, подходит к автомату, вот как для газировки в советское время.
2: И набирает ягоды.
1: Нажимает
2: оттуда
1: кнопочку и набирает целое ведро тех ягод, которые собирал накануне. Удобно.
2: А там сидит внутри этого банка ягода мата, старичок-лесовичок.
3: Да, там наверху надпись «У медведя». Такая кафешка.
0: Русские перцы. На русском радио.
4: Реклама на русском.
5: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
6: Камера, мотор, начали!
7: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
10: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия» в Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
11: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
12: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
13: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.

0: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на moskvich-m.ru. Реклама АО ПТ, не оферта.
1: Ставите лайфхак от семьи Кукаяк.
2: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
3: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
1: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
4: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Хорошо, когда наши лежания совпадают с нашими возможностями. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: А вот сейчас, знаете, все отпускники, все люди, которые где-то на водоемах хотят искупаться, они сейчас присоединятся к изобретению Насти, которая нам прислала вот что. Она говорит, я хотела в детстве, чтобы у меня появился огромный кипятильник для моря.
2: Чтобы можно было купаться
1: в теплой воде.
3: Да, чтобы было как парное молочко.
2: Я этот дурацкий вопрос задал, когда бассейн надул. Специалист, я говорю, слушайте, а вот как... Видите, Антон, есть специальный водонагреватель, который опускается внутри бассейна и стоит примерно как крыло от Боинга. Я говорю, спасибо большое. А вот если вот просто взять, ну, такой бытовой кипятильник большой, да... Он на меня посмотрел, говорит, не пробуйте. И ушел, но у виска не покрутил.
1: Слушай, мне кажется, озолотится тот производитель бассейнов, кто будет в комплекте к ним продавать еще и теплую воду.
2: Вот это да, на самом деле. Потому что есть еще и джакузики там всякие такие бурлящие.
1: Да, там на электричестве разоришься. Вот Женя нам написала, она задумывалась о девайсе, который позволяет надевать маску на лицо, при этом петь в нее, кричать в нее или разговаривать, но тебя никто не будет слышать, только ты сам будешь слышать себя.
2: Это очень удобно, когда ты общаешься с людьми, да? Одну секундочку, сейчас я масочку надену. Гады, потом снимаешь, говорит, слушайте, знаете, я действительно рад вас видеть. Вот, как бы, да? Такой здоровая атмосфера в коллективе.
1: Кстати, вот если вы шутите хорошо, такая маска вам точно не пригодится.
2: Однозначно, потому что шутки, знаете ли, нужно выпускать из себя прям выпускать в мир. Вот. Обычно шутки расходятся по чатику, у нас тоже есть такой чатик. Ну, вот, а самый удачный, и еще и по радиоволнам нужно взять и выпускать. Если у вас есть такая шутка, отправляйте, пожалуйста, ее на сайт rusradio.ru. На лучшие я, Антон Юрьев, озвучу в эфире, и их авторы получат эксклюзивную футболку с текстом собственной шутки и моей наглой рыжемордой. Вот. Все подробности на нашем сайте. Давайте, дерзайте.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: Так, ребята, ну что, ну-ка давайте, расскажите, какое изобретение вы в детстве мечтали, чтобы появилось? Вот, например, у Олечки, знаете, какая была мечта?
1: Какая?
0: Она хотела, чтобы в метро у людей появились браслеты у всех, которые сами бы считали время, проведенное сидя. И если вот ты пересидела уже какое-то время, допустим, пол поездки ты проехала, то браслет загорается красным, и ты должна место свое уступить следующему пассажиру.
2: Потрясающий браслет. А если еще вот, ну, когда ты бежишь по эскалатору, там, вверх или вниз, и сбиваешься, да, чтобы браслет этот немножко искрил, ну, дергал потоком.
0: Ну, тебя, в смысле, да, да. Чтобы ты никого... Ладно, хорошо.
1: Катюша написала, она в детстве мечтала о приборе, который за несколько минут прополит огород.
2: Ага.
1: Полоть грядки ее бесило, раздражало.
0: Сейчас есть такие, продаются на маркетплейсе.
2: Зять называется.
1: Как? Зять?
2: Мотоблоки. Да, ну не за несколько минут, но часа за три.
1: Вот. А я не видел таких приборов.
2: Вот он я.
0: Ну ты еще молодая. У тебя зять появится лет через 20. Да нет, может 15. Сколько там?
2: 10.
0: 10? Нет, ну 15. Через 15 давай.
1: Нет, подожди. 15 это уже многовато, может быть.
0: Да? Через 10. Ну, давай, через 10.
1: Через 10 рановато. Надо найти золотую
0: 12.
1: Середину.
2: Через 11. 11 с половиной.
0: Катенька нам еще написала. У нее тут мечта была, знаете, какая? Классная, кстати. Мечтала изобрести зонт-палатку с обогревателями внутри. Вот даже папа умоляла помочь мне, чтобы стать всемирно известными. Ну, реально, вот сейчас, кстати, полезно.
2: Я видел зонт исчезающий в каком-то фильме.
1: Да.
2: То есть иди сюда, ты раз, и под зонтик, и тебя нет.
1: Еще плащ-невидимка туда.
2: Плащ-невидимка. О, я бы, конечно.
1: А волшебная палочка?
2: Если бы у меня был бы плащ-невидимка, да, я бы сразу две ипотеки погасил.
0: Как? Каким образом?
2: А не скажу!
0: А, ты пришел бы в... Понятно, понятно.
3: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
2: Лента.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360

0: тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Вам скучно и одиноко? Кажется, что вы никому не нужны?
7: Попробуйте задержать выплату кредита. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: утро началось. Включайтесь на русском радио.
1: Ну что, итог, значит, 25 патентов отправили сейчас.
2: Да, правда? Да.
1: А вот, значит,
2: там надо год ждать.
1: Да, запатентованы русскими перцами, естественно, как бы, да, долечка наша будет капать, да, я так понимаю. Да. Будем как изобретатели Тетриса, понимаете, уже уйдем на покой, а деньги все будут капать.
3: Какие мы молодцы.
1: Да. Открыли практически некоторых людей просто как изобретателей. Вот, у нас в гостях инженер-конструктор, не побоюсь этого слова.
2: Конструкторское бюро русского радио.
1: Да, а сокращенно КБ.
2: Инженер, да.
1: Киркоров, Басков.
4: Но учитывая, что мы находимся в здании научно-исследовательского института.
1: Не надо об этом говорить. Расскажи, пожалуйста, какие вот...
4: Да, приветствую.
1: Ни с того, ни с сего. Вот, Алина, тебе хотелось бы раз, чтобы вот появилась прямо...
4: Ты знаешь, мне в детстве хотелось, чтобы можно было перемещаться. Вот раз, и ты уже там. Знаешь, когда а мама приходит в гости, они сидят все за столом, а тебе уже хочется спать, ты так засыпаешь, и тебя вот будет, говорит, так, все, Дим, давай, все, идем домой, идем. А ты сонный такой. Да. Думаешь, вот сейчас бы так раз, и уже в своей постели.
3: Это, знаешь, сейчас тоже очень актуально, скажи.
2: Я предлагаю, я даже придумал, как это должно выглядеть. Так как ты в гостях. Ну, в смысле, когда вы в гостях в детстве были, наверняка вы знаете вот этот эффект курт. Когда все куртки сваливают в одну кучу.
1: А под ними ребенок спит.
2: А под ними ребенок спит. И вот когда на себя сваливают все эти куртки, ты в этот момент, хоп,
4: исчезаешь.
2: Телепортируешься куда-нибудь в другое место.
4: Да. И никто не знает,
1: что это самое лучшее изобретение.
4: А ты в каком-нибудь детском мире с машинками там.
2: Класс, неплохо. Как раз вечер, никого нет.
1: Не, ну подожди, не сейчас. Не сейчас. Сейчас в детском мире с машинкой не надо. Нам вот так отзваниваются из разных мест. Ребят, извините, тут ваш Морозов учудил, как бы, да, и вот все по совету оленя.
2: Я потому что никак не могу закрыть моего внутреннего ребенка.
1: Не надо закрывать его. Он боится темноты. Ты что? Ты что?
3: Машинку.
1: Да.
2: Я уже купил недавно. Играется.
1: Молодец, молодец.
4: А ты вот так делаешь?
2: Да, когда всегда. Она у меня бесшумная, поэтому я имитирую сам.
3: Ладно, тогда я свою куколку принесу, но ты покатаешься на машинке.
1: Нет, мы сейчас не иносказательно просто, а покатаешь мою куколку на машинке.
4: 9:50 утра, о чем речь? Давайте прощаться.
3: Мы же бодры, веселые.
1: Да, Морозов, значит, ты продолжаешь на электромобиле делать, чтобы нормально было все.
3: Куколка моя.
1: Принеси, да.
4: Принеси куколку.
1: Главного инженера оставляем здесь. Это Морозов, это Жукова, это Юрьев, это Русские перцы. Мы до завтра, Ленин тут, пока.
3: До завтра!

0: «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
1: Что с лицом?
2: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
1: И теперь рабы ежемесячных выплат.
2: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
1: А говорил ты из вас, самый умный.
3: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на nas.dom.rf. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Трудно представить Джеймса Бонда или друзей Оушена, выбирающих шикарные пиджаки онлайн. Конечно, костюм, который сидит как влитой и будто достраивает образ, не бывает случайной покупкой. Окей, он может стоить дешевле.

0: дешевле, чем о нем подумают, но выглядеть будет дорого. Такое возможно найти в утлетах Внуково и Новая Рига. Хорошие вещи редко покупают импульсивно, их примеряют. Поглаживают рукой ткань, рассматривают строчку, вслушиваются в звук расстегивающейся молнии. Есть особое спокойствие в том, что знаешь. Это оригинальный Хьюго или Бриони. Именно поэтому поездки в аутлеты Внуково и Новая Рига становятся частью новой живой культуры. Я выбираю лето в аутлетах Внуково и Новая Рига.
1: В тихом центре Москвы, на Бауманской, где культурное наследие переплетается с современным мегаполисом, возведен дом 56 от Галс Девелопмент. Дом 56 – это надежность девелопера с 30-летней историей. Архитектура от известного бюро Прайд, приватный двор с бионическим садом и своя детская экосистема. Дом 56 – здесь мечта обретает адрес.
2: Подробности на galsdefisdevelopment.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Галс Фридриха Энгельса». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Доставим на дом точно ко времени, даже если дом еще не построен. В Петровиче есть все для загородного строительства. Идет ремонт? Идем в Петрович.
4: Подробнее на petrovich.ru.
5: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-56.

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Нетрудно отдать жене зарплату. Трудно доказать, что она вся. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Госдуме предложили приостановить действие утиль сбора на автомобили до 30 года. По мнению авторов инициативы, мера поможет сдержать рост цен на машины и повысить их доступность для покупателей. Эксперты считают отмену сбора маловероятной. Такой шаг может создать риски для бюджета и отечественного автопрома. Точечная донастройка в данном вопросе выглядит реалистично. И к другим темам. Общественники предложили ввести налоговый вычет для бабушек и дедушек, активно участвующих в жизни внуков. Авторы инициативы пояснили, что старшие родственники тратят на воспитание своих внуков большие суммы, выделяют из пенсии средства на кружки и секции, оказывая существенную помощь родителям ребенка. Такая мера стала бы дополнительным и эффективным инструментом поддержки семей. Минздрав попросили разрешить провизорам и фармацевтам переучиваться на нутрициолога. В ведомство обратились Нацсовет по биологически активным добавкам и Ассоциация независимых аптек. Поводом стал приказ Минздрава, который вводит нутрициолога в перечень медицинских специальностей и закрепляет ее за медработниками. Он должен вступить в силу с 1 сентября. Компании, которые помогают сотрудникам совмещать работу и семейные обязанности, получат преимущество в борьбе за кадры, заявили в Минтруде. Корпоративный демографический стандарт предполагает меры, которые поддерживают в том числе женщин с детьми. Компании могут развивать гибкие форматы занятости, учитывать потребности родителей при организации рабочего процесса. Например, для возвращения женщин к работе после рождения ребенка. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости.

Вот я вместе с вами уже 26 лет, и многие из вас, между прочим, со мной тоже все эти 26 лет. Привет всем и каждому, спасибо нашим обожаемым русским перцам. Прекрасное начало это 23 июльского дня. Впереди прекрасный летний день, и пусть у вас все будет хорошо.

0: 10-10 в столице. Доброе утро. Яндекс.Карты открыл. 4 балла показывает. Есть затруднения, такие даже серьезные. МКАД на внешней стороне от библиотечного проезда до Строгино. Здесь почти час. Садовая на внешней стороне от Олимпийского проспекта до улицы Красина 40 минут. На Минском шоссе от Союзной улицы до Можайского здесь около получаса. Внутри МКАДа от Липецкой улицы до Варшавского шоссе 25 минут.
1: Реклама на русском.
2: Заметил? Мы стали мериться, у кого меньше.
3: А то. Я вот сегодня меньше тебя простоял за...
2: Глупышка. Я проценте на квартиры ФСК. Я их бизнес-класс приобрел. Под 11,9 годовых.
3: Респект.
2: А еще прибавь скидку от цены на сайте. Мне ее в офисе продаж сделали.
3: Поздравляю. Меньше по всем фронтам.
2: Сообразительность все же не твое.
3: Это почему?
2: Потому что выгоды от такой инвестиции вообще-то больше.
1: ФСК. Квартиры под 11,9% годовых и дополнительные скидки в офисе продаж. Для всех. ООО «Специализированный застройщик Гуд Сити». Проектная декларация на fsk.ru и на naš.dom.rf. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
0: Когда ко мне обращаются с фразой «Нам надо поговорить», я понимаю, что мне этого совсем не надо. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

Группа «Добром», «Дальше больше». Больше любимого на русском, больше ваших любимых артистов, больше ваших любимых песен. Ну, например, вот смотрите, ну что не имя, то прям загляденье. «Елка», «Руки вверх» будут впереди, но прямо сейчас любимые и самые свежие от короля поп-музыки, от Филиппа Киркорова.

0: и господа, не пропустите! Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
4: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы.

документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. С учетом максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
2: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: На работу нужно ходить очень быстро, чтобы не передумать. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

10:29, точное московское время. Многие из вас уже на низком старте, чтобы отправиться в Москву на эти выходные, где при поддержке Русского радио ох напрыгаемся, ох напоемся, ох навеселимся. Юбилейный стадионный, даже не концерт, даже не шоу, а целых два шоу пройдут в столице в эти выходные. Группа «Руки вверх». Сергей Жуков и «Руки вверх» в этом году отмечают свой юбилей 30 лет. Ребят, мы вас всех поздравляем.

0: Реклама на русском.
1: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
8: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
9: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи...
10: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
11: АО Альфа-банк 6+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
3: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Зачем копаться в старых ошибках, когда впереди столько новых? А? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: к любой летней пятнице. А пятница уже завтра, потому что всю неделю мы думаем, так, на первую половину недели, как же здорово мы провели выходные, а вторую половину недели мы думаем, как же проведем эти выходные. Конечно же, вы проведете в компании Русского радио. Я надеюсь, что у вас и в машине, и на даче, и на море. Везде мы звучим. Но главное, чтобы мы вам создавали хорошее настроение, чтобы вы каждый раз улыбались и такие, ну все хорошо, даже в пробке нипочем. Ну и что, что 6 часов простояли, зато до места добрались. А мы умеем вас удивлять. До конца этого часа я, Дмитрий Оленин, поставлю еще несколько любимых песен, а новинка будет прямо сейчас.
1: Новая песня на русском.
2: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не я.
3: Всем привет, это Александра Воробьева. И вы слушаете мою новую песню «Привет, моя меланхолия» на русском.
1: Русское радио.

0: Некислые шутки на русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
2: Реклама на русском.
3: Что с лицом?
4: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
3: И теперь рабы ежемесячных выплат.
4: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
3: Хм, а говорил ты из вас самый умный.
5: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
6: А я рыба!

0: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Карибия.рф.
2: Странно, но сегодня слово «оригинал» звучит почти роскошно. Хочется знать, что эти ботинки Prada именно те самые, которые задумал дизайнер. С той самой кожей, строчкой, колодкой, которая делает шаг легче. До хороших вещей хочется дотронуться, как до шелкового белья DKNY, провести ладонью по скатерти Togas. Или примерить голубое платье Max Mara в Bosco Outlet и вдруг понять, вот оно, мое. И все это в аутлетах Внуково и Новая Рига. А подарок ему можно найти в универмаге «Имена». Там есть кошелек из толстой рыжей кожи с пожизненной гарантией. Редкость в нашем мире. Сюда приезжают не только за скидками, хотя они здесь и так до 70% круглый год, да еще прибавьте летние, но и за тем спокойным чувством, когда понимаешь, эта вещь останется с тобой надолго. Я выбираю лето в аутлетах Внуково и Новая Рига.
3: Русское радио представляет. Любовь Успенская. 24 июля на сцене ресторана «Шорхаус» в проекте «Летолайф 2026». Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
4: Русское радио приглашает 25 июля легендарный фестиваль «Звезды русского радио» в Завидово. Филипп Киркоров, Ирина Дубцова, Лариса Долина, Александр Панайотов, «Елка», группа «Серебро» и другие любимые артисты на одной сцене в одном из самых красивых мест Тверской области. 25 июля. Завидово. Билеты на сайте rusradio.ru. 12+.
5: Если я буду такой, как все, то кто тогда будет такой, как я? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 4.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Госуслуги станут новым госмессенджером. Власти хотят добавить на портал семейные чаты, сообщества, группы и ленту новостей. Такую стратегию планируется реализовать до 35 года, но основные изменения произойдут в течение ближайших нескольких лет. По мнению властей, расширение возможностей платформы позволит организациям взаимодействовать с самой широкой аудиторией страны. И к другим темам. В Думском комитете по информполитике предупредили о новой схеме мошенников. Злоумышленники начали обзванивать россиян под видом сотрудников почты, чтобы выманить данные через поддельные чат-боты в мессенджерах. Гражданам сообщают о заказном письме и просят перейти по ссылке. Любые просьбы перейти в сторонний чат-бот, продиктовать код из СМС или реквизиты карты должны сразу вызывать подозрения, заявили в Думе. В стране к началу нового эпидсезона подготовят достаточный запас отечественных вакцин от гриппа, а вакцинация для граждан будет бесплатной, сообщили в Роспотребнадзоре. В первую очередь прививки планируют делать детям, пенсионерам, людям с ослабленным здоровьем и хроническими заболеваниями, а также тем, кто по роду профессии имеет много контактов с другими людьми. Вместе с тем ведомство рекомендует сделать прививку уже в сентябре. Ответственность и надежность стали самыми дефицитными мягкими навыками среди российских соискателей и сотрудников. Недостаток

0: Недостаток этих качеств отмечают 34% работодателей, почти столько же компаний считают, что кандидатам не хватает критического мышления и способности решать проблемы. В число наиболее востребованных качеств также вошли эмоциональная стабильность и умение договариваться. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Дмитрий Оленин и любимая музыка для вашего настроения на Русском радио.
1: Новости на Русском.

Привет, как вы? Надеюсь, у вас все хорошо. Слушайте, я вот не могу сосредоточиться на том, что еще четверг, сегодня рабочий день, завтра еще пятница, рабочий день. Но у меня там и суббота тоже рабочий день, но это не важно. Я про вас. Вы тоже так сейчас вот думаете, что ну вот все, вот еще часик, и мы уже на выходных?

0: Реклама на русском.
1: Заметил? Мы стали мериться, у кого меньше.
2: А то. Я вот сегодня меньше тебя простоял за...
1: Глупышка, я о проценте на квартиры ФСК. Я их бизнес-класс приобрел под 11,9 годовых.
2: Респект.
1: А еще прибавь скидку от цены на сайт. Мне ее в офисе продаж сделали.
2: Поздравляю, меньше по всем фронтам.
1: Сообразительность все же не твое.
2: Это почему?
1: Потому что выгоды от такой инвестиции вообще-то больше.
0: ФСК. Квартиры под 11,9% годовых и дополнительные скидки в офисе продаж. Для всех.
3: ООО «Специализированный застройщик Гуд-Сити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
4: С годами понял, что лучший сосед тот, которого постоянно нет дома. Рекламная служба Русского радио. 579-7799.

представляю, если у вас сегодня свадьба намечается, но не обязательно вы жених и невеста, может, вы идете на свадьбу сегодня, и вот эта песня как нельзя, кстати, подойдет. Я даже представляю, как вот, знаете, уже гости на веселе вокруг невесты встали и все поют ей песни. Ой, какая ты богиня красоты. Но даже и без свадьбы всем девчонкам, которые слушают русское радио, вам от меня личный привет, потому что каждая слушательница поистине богиня красоты. Привет вам!

И великая группа «Винтаж» на русском радио. Ну и, конечно, у меня вопрос к вам. Вот кто из вас верит в гороскоп? Я такой, я верю. Я вам сейчас расскажу реальную историю. Она не про гороскоп, она про прогноз погоды. Но ситуация везде примерно одинаковая. Это было давно, как говорится, еще в прошлом веке, в 90-е годы. Радио, не русское радио, другое, и местное радио, это в Курске, насколько я помню, было. Ведущие 1 января, после новогодней ночи, ждут от метеоцентра прогноз погоды. Но он все не приходит и не приходит. Говорит, слушай, ну нам же как-то надо выдать себе прогноз в эфир. Ну давайте, вот в окно руку высовываем. Он говорит, ну по ощущениям это минус, наверное, 8. Ветер есть? Ну да, ну какой? Ну пусть будет восточный. Ну давай напишем 6-8 метров в секунду. И выдает это в эфир. Ну и через час приходит прогноз слово в слово, как придумали ведущие на радио. Поэтому с гороскопами очень часто бывает то же самое. Кто-то это где-то просто придумал. Чаще даже сейчас это у нас искусственный интеллект придумывает. Ну и все. А потом вы на это опираетесь и верите, и думаете, что ой, сегодня у меня плохой день. Нет, всегда хороший день. Если бывает плохая минутка. 5-минутка, может, 10-минутка. Но дальше обязательно все будет хорошо. Главное, верьте в себя.

«Знаешь ли ты?» Такой внегласный гимн болельщиков «Спартака». А Максим, кстати, об этом узнал одной из последних. Она даже не знала, что тысячи людей на стадионе одновременно поют эту песню. Случилось, кстати, это в 2014 году в Казани. Максим уроженка Казани. И там, когда «Спартак» с «Рубином» играл, включили на стадионе эту песню. И болельщики тут же подхватили все это. И вот с того момента, если я не помню, 20-го, что ли, апреля это было, 14-го года, вот оттуда все и понеслось. И я желаю каждому из вас хотя бы раз в жизни оказаться на стадионе, где играет «Спартак», наш «Спартак-чемпион», и услышать, как болельщики поют эту песню. Это до мурашек, это до дрожи. Это действительно народная песня. Спасибо тебе, Максим, но в данном случае еще в дуэте и с Димой Биланом. Впереди много любимого на русском. Впереди у нас гости из будущего, Сергей Лазарев, а «Айова» прямо сейчас.

Реклама на русском. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Пропал интернет? Не беда. Яндекс Алисы AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Введите запрос и получите быстрый ответ. В приложении Яндекс с Алисой AI. 0+.
2: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
3: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: За левым плечом суеверного человека? Тьфу-тьфу-тьфу. Лучше не стоять. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Как мне однажды сказала одна очень известная певица на концерте «Гостей из будущего», когда Ева пела эту песню, говорит: вот, Дим, вот из-за этого проблема у всех женщин от недолюбви. Вот если бы нас долюбливали бы каждый день, каждый час, говорили бы нам комплименты, делали подарки, то было бы все по-другому. Да, девчонки, согласны? Я тоже поддерживаю, я тоже согласен.
1: Новая песня на русском.
2: Поставь на стол мой хит, мой топ, сквозь временный ток, забей на любовь.
3: Всем привет, это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
1: Русское радио.

0: на radkassa.ru.
1: Русское радио представляет «Чиж и Ко» 31 июля на сцене ресторана «Шорхаус» в проекте «Лето Лайф 2026».
2: Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
3: Русское радио приглашает 25 июля легендарный фестиваль «Звезды русского радио» в Завидово. Филипп Киркоров, Ирина Дубцова, Лариса Долина, Александр Панайотов, «Елка», группа «Серебро» и другие любимые артисты на одной сцене в одном из самых красивых мест Тверской области. 25

либо и на русском радио в том числе. Хотя я уже знал к тому времени несколько новинок от него. Тогда он еще был в составе группы «Бандерас» и ждал, когда закончится контракт, чтобы уже быть самостоятельным артистом. И вот его самая первая песня.

0: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
1: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на moskvich.m.ru. Реклама АО ПТ не оферта.
2: Пропал интернет? Не беда. Яндекс Алиса AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Введите запрос и получите быстрый ответ. В приложении Яндекс с Алисой AI. 0+.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далекой галактики.

12:30 в Москве. Ириночка Дубцова на Русском радио. Про влюбленных. Ну, хорошо, когда двое влюбленных, да, там есть любящий, любимый человек. Но сколько же у нас такой, знаете, любви в одни ворота. Вот ты любишь, а любит тебя или нет, ты даже не знаешь. Ну, вот пример, допустим, ваша кошка. Ведь вы же ее любите. Ну, или собак. Ведь обожаете, души в ней не чаете. А в ответ что? Вы же не знаете. Кошка вообще может вас ненавидеть даже. Вот ты ее кормишь, все, она говорит, не подходи ко мне. Ну и, конечно же, сейчас летом любовь в огороде. Вот ты любишь, вот кабачки пошли сейчас, да, вот. А он тебя любит или нет? А взорвется банка или нет потом, когда ты закрутишь? Вот она тоже, знаете, односторонняя любовь. Я желаю вам только взаимности. Пусть у вас найдется ваша половинка. Знаете, многие даже находят ее и в 40, и в 50, и в 60, и даже в 70 лет. И думаю, как же мы раньше жили друг без друга. Так что я желаю вам найти свою любовь, взаимную, настоящую.

0: Реклама на русском.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с «Яндекс.Едой». «Яндекс.Еда» – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
6: Камера, мотор, начали!
7: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
8: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
9: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
10: Советская подводная лодка должна пойти к Северному полюсу.
11: Елена Север.

0: погибнуть весь экипаж.
1: Андрей Мерзликин.
2: Боевая тревога.
1: Евгений Миронов.
3: Чтобы все 106 вернулись назад.
1: Фильм «Северный полюс». Смотрите 26 июля в 18:50 на Первом.
4: 12+.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
6: Еще два блинчика и все, все, расходимся, сказали мне швы на брюках. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
7: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Новая песня на русском.
1: А помнишь, я всегда с тобой. Ты мне говорила, помнишь, где была любовь.
2: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
0: Русское радио.

Вспомнят, вспомнят вас, если вы станете звездой лучшей шутки на русском радио. Ну, мы не выбираем самое лучшее или там не самое лучшее. У нас все шутки прекрасны, они разные, они на разный вкус, как говорится, и на разный возраст. Но, тем не менее, вы можете стать автором шутки на русском радио, которую озвучит Антон Юрьев. А вы, как автор, получите эксклюзивный подарок – футболку с текстом вашей шутки. Все подробности у нас на сайте rusradio.ru. Заходите, ждем.

0: Без 10 час в столице. Здравствуйте всем. Ну что, с жарой нас? Аж 22 в Москве. Слушайте, ну зато переменная облачность и кондиционер не включается. Вот, бережем себя. Ночью плюс 14, завтра плюс 23, в субботу 22, вот в воскресенье 25, но будет пасмурно.
1: Реклама на русском.
2: Что с лицом?
3: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
2: И теперь рабы ежемесячных выплат.
3: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
2: Хм. А говорил ты из вас, самый умный.
4: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столица». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
1: Русское радио приглашает 25 июля. Легендарный фестиваль «Звезды русского радио» в Завидово. Филипп Киркоров, Ирина Дубцова, Лариса Долина, Александр Панайотов, «Елка», группа «Серебро» и другие любимые артисты на одной сцене в одном из самых красивых мест Тверской области. 25 июля. Завидово. Билеты на сайте rusradio.ru. 12+.
5: Русское радио представляет. «Чиж и Ко» 31 июля. На сцене ресторана «Шорхаус». В проекте «Лето Лайф 2026».
6: Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
7: Не знаю, кто пишет сценарий моей жизни, но чувство юмора у него точно есть. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Госдума обязала банки мгновенно уведомлять россиян о взятых кредитах. Сообщения будут приходить через госуслуги. Мера должна снизить риск оформления займов мошенниками без ведома граждан. Кроме того, если для займа действует период охлаждения, клиенту дадут возможность отказаться от договора. Такой закон парламентарии приняли во втором и третьем чтениях. И к другим темам. Уровень безработицы в стране находится на минимальных значениях, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Он отметил особую роль в этом процессе центров занятости. В текущем году завершается масштабная модернизация центров в 60 регионах страны. Теперь эти субъекты способны эффективно справляться с актуальными вызовами рынка труда, подчеркнул министр. Топливный кризис этого лета может изменить российский авторынок, сообщили в «Автостате». Так, с 29 июня по 19 июля продажи электромобилей и подключаемых гибридов выросли на 83%. А спрос на установку газового оборудования, по оценке Национальной газомоторной ассоциации, подскочил на 35% к уровню марта-апреля. Пока на одних заправках выстраивались очереди, на других не было топлива, владельцы электрокаров спокойно приезжали к свободным терминалам. В стране начали регистрировать первые сделки с недвижимостью по биометрии, сообщили в Росреестре. Первыми участниками сделки стали жители Самарской области. Продавец и покупатель использовали биометрические данные и усиленную квалифицированную электронную подпись. Такой формат особенно удобен.

0: удобен для удаленных сделок, когда участники находятся в разных регионах страны и не могут прийти на процедуру. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Дмитрий Оленин и любимая музыка для вашего настроения на Русском радио.
1: Новости на Русском.

0: Здесь с вами, на страже вашего хорошего настроения. Привет, привет всем, привет тем, кто на работе, привет тем, кто в отпуске. И отдельный привет всем дачникам. Сегодня у нас в стране отмечается День дачника. Поэтому, если вы удачный дачник, вот идите к своему начальнику и говорите: все, отпускай меня, мне нужно праздник свой отмечать. У меня там огурцы, помидоры, кабачки и трава, зелень и так далее. Так что всем дачникам огромнейший привет. Вы, конечно, мазохисты в хорошем смысле слова, потому что, ну, есть, конечно, дачи такие, знаете, для наслаждения, где только цветы и все. Но за цветами тоже ухаживать надо. Но если у вас огород, то работы вам, конечно же, не в проворот. Но ничего страшного, вы подслушиваете нашего Ивана Соловьева, он уже скоро появится в студии Русского радио, и он всегда знает, как применить во благо все ваши труды на дачах, все ваши силы, чтобы потом зимой, когда вам придут гости, вы достанете откуда-нибудь из кессона, из погреба, там, баночку, откройте и скажете себе: какой же я молодец, и рецепт удачный, и у меня все получилось. Так что пусть у вас всегда все будет хорошо.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица

0: На русском радио «Шагаем по Москве». Рубрика выходит при поддержке проекта «Лето в Москве».
1: Привет, с вами Петр Кузнецов. Вы знали, что в Москве, чтобы оказаться в театре, достаточно просто выйти на улицу? Уже третий год подряд на все три летних месяца столица превращается в большую сцену. В городе проходит международный открытый фестиваль «Театральный бульвар». Каждый вечер не только на бульварах, но и на набережных, и в парках идут спектакли. Это и классическая драма, и балет, и мюзиклы, и уличные экспериментальные постановки. В новом сезоне форматов и площадок стало еще больше. Появилась даже передвижная сцена «Дилижанс», которая по выходным путешествует по зонам отдыха. В итоге только в июне в Москве прошло 360 мероприятий под открытым небом, которые посетили 650 тысяч зрителей. Этим летом, чтобы дать возможность выступить как можно большему числу коллективов, а заявки поступали из многих уголков страны, от Калининграда до Южно-Сахалинска, часть площадок вынесли за пределы центра. На столичных сценах выступили более 2000 артистов, а зрители могли и могут еще до конца лета лично пообщаться с известными режиссерами и драматургами на творческих встречах. Особое внимание в программе фестиваля уделено семейной аудитории. Для самых маленьких зрителей проходят спектакли категории 0+. Подробнее о всех летних мероприятиях большого города можно узнать на teatr.mos.ru.
0: Русское радио. Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах. Русское радио. Русское радио. Всегда с тобой.

Ча-ча-ча! Так, кто тут устал быть парами? Кто хочет быть в одиночестве и выразить свои чувства и эмоции? Я к чему говорю, у меня подруга недавно говорит, слушай, вот хочу заняться танцами, но не могу придумать себе, вот куда себя деть, потому что не хочется вот эти групповые занятия, не хочется пары, хочется вот выплеснуть свои эмоции самостоятельно. И вот, а другая моя подруга, она говорит, слушай, нашла себе такое занятие, одиночное танго, танго-соло оно еще называется. Вот это уже аргентинское танго такое, вот, но при этом в одиночестве. Ой, эмоции выплескиваются просто на раз, два, три. Так что, если вы устали чуть-чуть быть парами, вот можете попробовать такой вид танца. Может, вам понравится. Я уверен, что вам точно понравятся ближайшие песни, которые прозвучат на русском радио. А это Мари Краймбрери, это Владимир Пресняков, это Филатов и Кэрис, это чуть позже. И, конечно же, Дима Билан, наш любимый, прямо сейчас. Дима Билан.

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. В субботу в 16.30 и 20.30.
1: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
0: «Крылатое с Довлатовой» на Русском радио. Реклама на русском.
2: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
3: «Корона».
4: Имеются ограничения. Подробнее на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО «Платежный центр ООО». Лицензия Банка России номер 3166К от 14.04.2014 года. Город Новосибирск, улица Кирова, 86. УГРН 102-543-0-2968. Категория 6+.
2: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении.

0: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
4: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
5: 12+. Провели эту ночь вдвоем. Я и комар. Он всю ночь пел, а я оглушительно хлопал. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Да, сейчас, наверное, молодежь слушает и думает, что это за песня, как, при чем здесь Columbia Pictures, и что там представляет, не представляет. Но мы-то с вами помним вот это. Columbia Pictures представляет, да? Эти все видеокассеты. А еще было бы где посмотреть. А еще же были, помните, еще и видеосалоны. И вот там-то это Columbia Pictures так представляет. Те, кто не понимает, о чем песня, Columbia Pictures — это киностудия американская, которая выпускала кучу фильмов, которые мы все помним, любим и знаем. И, конечно, мы в самом начале фильма так и говорили. Columbia Pictures представляет. Вспомнили, да? У многих сейчас типа, о, да! Детство, детство, детство наше. Вот пусть у вас будет много таких приятных воспоминаний, особенно от песен, которые звучат на русском.

0: Не кислые шутки на русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
2: Реклама на русском.
3: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. УГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. УГРН 118-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
4: Камера, мотор, начали!
5: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
6: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
7: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО «ПТ» не оферта.
8: Пропал интернет? Не беда. Яндекс Алисы AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Введите запрос и получите быстрый ответ. В приложении Яндекс с Алисой AI. 0+. Конфетный.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Советская подводная лодка должна пойти к Северному полюсу.
2: Елена Север.
3: Может погибнуть весь экипаж.
2: Андрей Мерзликин.
4: Боевая тревога.
2: Евгений Миронов.
5: Чтобы все 106 вернулись назад.
2: Фильм «Северный полюс». Смотрите 26 июля в 18:50 на Первом. 12+.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Существует легенда, что под утро стены для перфоратора мягче. Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7.

Ой, нет, не хочется думать об осени, о том моменте, когда будут падать листья. Еще почти половина лет впереди, так что давайте о хорошем, о прекрасном и о праздничном. У нас скоро начнется стол заказов, будем передавать приветы и поздравления.

0: Реклама на русском.
1: Что с лицом?
2: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
1: И теперь рабы ежемесячных выплат.
2: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
1: А говорил, ты из вас самый умный.
3: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.

0: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Карибия.рф.
2: В тихом центре Москвы, на Бауманской, где культурное наследие переплетается с современным мегаполисом, возведен дом 56 от Галс Девелопмент. Дом 56 – это надежность девелопера с 30-летней историей. Архитектура от известного бюро Прайд, приватный двор с бионическим садом и своя детская экосистема. Дом 56 – здесь мечта обретает адрес.
3: Подробности на galsdefisdevelopment.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Галс Фридриха Энгельса». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду MOMENT20 на сайте tairai.ru.

lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Русское радио представляет. Руки вверх 30 лет. 25 и 26 июля. Москва. Лужники. Музыкальное событие для нескольких поколений. Все хиты за 30 лет на самом большом стадионе страны. 25 и 26 июля. Лужники. Руки вверх. Билеты на redkassa.ru. Русское радио приглашает. 25 июля. Легендарный фестиваль «Звезды русского радио» в Завидово. Филипп Киркоров, Ирина Дубцова, Лариса Долина, Александр Панайотов, «Елка», группа «Серебро» и другие любимые артисты на одной сцене в одном из самых красивых мест Тверской области.

0: Завидова. Билеты на сайте rusradio.ru.
1: 12+. Если купить дом у моря, тебе сразу начнут звонить даже двоюродные одноклассники. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. МВД предлагает расширить механизмы внесудебной блокировки сайтов в рамках нового пакета «Антифрод 3.0». Как пишет «Известия», под ограничение доступа могут попасть интернет-ресурсы, незаконно торгующие активированными сим-картами, аккаунтами и данными для входа в платежные сервисы. Среди других предложений проекта – обязательное указание персональных данных отправителя в СМС-рассылках. И к другим темам. В стране стартовал набор волонтеров на выборы в Госдуму. Об этом сообщила председатель Центра избиркома Элла Памфилова. Стать волонтерами на предстоящих выборах могут россияне старше 18 лет, но не входящие в состав избирательной комиссии. Также они не должны быть кандидатами, их доверенными лицами или наблюдателями. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Уровень бедности в стране сегодня составляет 6,7%. Достижение такого показателя стало возможным благодаря внедрению в стране единого пособия, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Сумма финансирования этой меры поддержки значительна. Уточняется, что по итогам прошлого года численность граждан с доходами ниже установленной границы бедности достигла минимального значения за всю историю наблюдений. В июне россияне стали значительно чаще изучать корейский язык для профессиональных целей. Спрос на курсы и частные занятия вырос почти в 4 раза по сравнению с маем. Корейский показывает наиболее высокую динамику среди иностранных языков. Интерес к его изучению перед поездками также увеличился на 47%. В сегменте обучения для путешествий спрос на турецкий язык вырос почти на 40%, на итальянский – на 30%. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: И понеслась, как говорится. Здравствуйте всем. Меня зовут Дмитрий Оленин, готов передавать ваши приветы, ваши поздравления. А те, кто сегодня 23 июля что-то отмечают, давайте вас в первую очередь поздравим. Да и вообще просто передадим привет коллегам, родным, близким, где бы они ни находились. Присылайте ваши сообщения на наши мессенджеры. Они все привязаны к одному номеру телефона 916-003-105-7. Также успею заглянуть в наше сообщество ВКонтакте. Ну и, конечно, кому-то из вас подарить подарок. Все это впереди. Отправляйте нам сообщение. И, кстати, напоминаю, не забудьте подписаться.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Вот они, ваши сообщения, прилетевшие к нам только что на русское радио. Из Зоринска сообщение. Вижу здесь с днем рождения 8-летнего Недельского Илью Александровича. Поздравляет вся семья. Любим очень, желаем всего самого хорошего. Удачи тебе, конечно же, интересных эмоций, улыбок, приятных воспоминаний в твоем будущем, крепкого здоровья, долголетия и благополучия. Вся семья очень любит тебя. Привет, Русское радио. Передайте, пожалуйста, любимому человеку Широ Денису от Алены из Макеевки. Привет отправляется для Веры Равильевны, которая в данный момент слушает Русское радио. Скучаю очень, люблю сильно, обнимаю крепко, целую много раз с любовью. Шерзод Николаевич. Русское радио, здравствуйте. Передайте, пожалуйста, мой привет огромной любимой сестре и ее семье. Побойко Наталье в Михайловск. А моему мужу тоже привет Баракину Олегу и любимой доченьке Валерии. А также Киян Тамаре. Всем шлю огромнейший привет. Любимому человеку Евгению, он сейчас служит на СВО, защищает родину. Привет от Алены Кубич. Очень тебя любим и ждем домой. Русское радио. У моего учителя был день рождения вчера. Так что поздравляю уже с наступившим Новым годом. Пусть все будет хорошо. И еще одно сообщение. Передайте, пожалуйста, поздравления с годовщиной свадьбы для Ирины и Вячеслава Василенко из Белгорода. 21 год вместе уже. Обнимаем, поздравляем с вашей настоящей крепкой семьей. И желаем вам, чтобы ваши чувства никогда не угасали, чтобы между вами всегда царили.

0: Любовь, согласие, доверие и терпение. Будьте счастливы, наслаждайтесь жизнью, и пусть все задуманное быстро осуществляется. Все Василенко поздравляют.
1: Реклама на русском.
2: Заметил? Мы стали мериться, у кого меньше.
3: А то. Я вот сегодня меньше тебя простоял за...
2: Глупышка, я о проценте на квартиры ФСК. Я их бизнес-класс приобрел под 11,9 годовых.
3: Респект.
2: А еще прибавь скидку от цены на сайте. Мне ее в офисе продаж сделали.
3: Поздравляю, меньше по всем фронтам.
2: Сообразительность все же не твое.
3: Это почему?
2: Потому что выгоды от такой инвестиции вообще-то больше.
1: ФСК. Квартиры под 11,9% годовых и дополнительные скидки в офисе продаж. Для всех.
4: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на naš.dom.rf. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
5: Официант, принесите мне дверь. Я хочу выйти. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Аня передает привет своему лучшему другу Олежке. Он у меня самый-самый лучший. Русское радио, здравствуйте. Передайте, пожалуйста, привет швейному цеху Орован. Всем девчонкам. Я сейчас на больничном, но очень хотелось бы всех увидеть, пишет Наталья. Наташ, выздоравливайте. Привет Оксане Николаевне и Илине из Голубева. Оксаночка, машина работает без выходных. Передайте ей сил и терпения. Также любимому мужу Олежке поздравления с днем рождения от жены Елены. Люблю тебя уже, между прочим, 21 год. Поздравляю тебя. Русское радио, здравствуйте. Передайте, пожалуйста, моей семье, бабуйка Наталье в Михайловск, огромнейший привет. Приветствую и передаю пожелания моей любимой Женечке хорошего и отдыха. Она уже завтра дорабатывает последний день и уезжает в отпуск, легкого ей путешествия. И еще давайте вот привет только что к нам прилетевший. Передайте, пожалуйста, моей супруге Кристине поздравления. У нас сегодня 10 лет совместной жизни, пишет Алексей. Люблю тебя так же, как первый день нашего знакомства.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Кристина пишет нам на русское радио. Передаю привет своей семье, мужу Сергею, сыну Максиму. Люблю вас очень. Всем желаю хорошего настроения и прекрасного дня. Танюшке Крицыной привет с Рудничной больницы Макеевки. Танечка, люблю тебя. Здравствуйте, русское радио. Семья Свиридовых поздравляет с днем рождения Голощапова Павла и Подгорного дяди Виталика из станицы Сергеевской. Желаем, чтобы каждый день приносил радость, мечты превращались в реальность. Поздравляем вас с днем рождения, пусть все у вас будет хорошо. Также привет отправляется и поздравление с днем рождения для Аленки Фроловой. Мы, кстати, пишет Эллочка, дружим с ней уже 35 лет. Она, конечно, вся в работе, без праздничного настроения, но пусть отвлечется. А мы начнем поздравлять. Ой, Аленка, держитесь, сейчас начнется. Так, в Мариуполь в магазин «Деликатес» на Кирова девочкам-поварам. Привет от Евгении. Девчонки, еще чуть-чуть и домой. Так, из Уфы привет. Сегодня поздравляю своего любимого мужа Владислава с годовщиной. Никаха, 21 год вместе. Люблю и очень горжусь тем, что ты рядом. Спасибо, твоя жена Ралина. Передаю привет Жене Калинкину. Хватит работать уже. Давай кофе попьем. Это от Шарика, такое приглашение. Так, сегодня еще у мамы Раисы Андреевны день рождения. Желаю всего самого лучшего. Мамочка, я тебя очень сильно люблю. Твоя дочка Изаура. И привет всем юрьянцам из Кировской области от Светика Ахметовой и Данилы, и Эвелины. Всем хороших выходных.

у кого-то сейчас наступит белая полоса, потому что мы осчастливим кого-то из наших слушателей. Ведь у нас есть подарок для вас. Два приглашения на шикарное шоу Димы Билана. Летнее стадионное шоу пройдет в Москве в пятницу 31-го.

июля. Дозванивайтесь, подарю вам 8495-995-105,7. Жду.

0: Время подарков на Русском радио.
1: К нам на Русское радио из Рязани дозвонилась Наталья, которая очень скоро расстанется с Рязанью для поездки в Москву. Наташа, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Давайте начнем с ваших приветов. Кому вы передадите их?
2: Я хочу передать привет всем моим родным и близким, всей нашей огромной стране, вам, Дмитрий, моему любимому молодому человеку, и сказать ему, как из песни Димы Билана, «Я просто люблю тебя».
1: Ой, все, так да. Вы ему скажете, как зовут вашего молодого человека?
2: Сергей,
1: ну, Серег, ты попал. Сейчас тебе скажут, что вот я тебе билеты на Билана, а ты меня там по ресторанам, по магазинам и так далее. Смотрите, ну, концерт будет в пятницу. Да, тут из Рязани до Москвы, ну что тут, 2 часа езды.
2: Чуть-чуть,
1: да, рукой подать. И все, и вы остаетесь на все выходные здесь. Летние выходные в летней Москве. Класс, все. Вот я увижу влюбленную пару в центре столицы, точно пойму, что это вы. Наташ, я вам с Сергеем от Русского радио делаю такой классный подарок. 2 приглашения на концерт Димы Билана в Москве, который пройдет на стадионе. Это будет большое, шикарное супершоу. И проведите 31 июля незабываемое со своим любимым парнем Сергеем здесь, в столице. Мы вас ждем. Приезжайте.
0: Время подарков на Русском радио.
3: Если хочешь танцевать.

0: смею предположить, когда замедляется время у Ивана Соловьева. Вань, привет.
1: Привет.
0: Да. Это знаешь, когда у тебя пирог в духовке,
1: да,
0: и ты смотришь на него и думаешь, вот сейчас, как только он зарумянится, буду снимать, в этот момент занимаю,
1: да,
0: время замедляется.
1: Да, это
0: есть
1: правда.
0: Есть такое?
1: Конечно. А еще все время, знаешь, хочешь, ну когда, и волнуешься, а вдруг не пропекся, а вдруг пересох, или что-то такое. И смотришь на часы, вот. В любом рецепте пишут время приготовления.
0: Да.
1: Никогда не совпадает. Никогда не верьте этому времени.
0: Ну да. А сколько на подготовку еще
1: уходит?
0: Конечно.
1: Все зависит вообще от своей духовки. В моей духовке все пропекается идеально, но долго. Рассказываю слушателям-подписчикам, они: ты что, за 1 час 200 градусов все сгорит? Ну ведь не сгорело же.
0: Не сгорело же. Слушай, вообще, вот мы сегодня в утреннем шоу обсуждали такие детские мечты, у кого какие были, чтобы какая техника появилась. Мне кажется, в духовке должны быть такие, знаешь, как 2 щупальца, такие роботы.
1: Которые сами все проверяют, готовность.
0: Нет, внутри они тебе, а ты манипулятор, робот-манипулятор. То есть
1: понял,
0: ты надрезал,
1: не
0: открывая духовку,
1: посмотрел.
0: Да, ага, нет, не пробился.
1: Хороший гаджет, неплохой.
0: Да, ну что, чтобы и жар не выходил, и самому туда
1: что-то. Интересная история, да.
0: Так что, где у нас там кулибины наши? Давайте, сделайте и посылайте Ивану Соловьеву такую духовку. Так, ну что, традиционный вопрос у меня к тебе. 16:30, сегодня вся страна узнает очередной рецепт от тебя. Что это будет?
1: Да, сегодня у нас день дачника. Но я еще поздравлю всех дачников, всех своих, так сказать. А будет дачный рецепт. Да, будет блюдо, приготовленное на костре в Казани. Очень вкусно. Не буду раскрывать всех подробностей.
0: А есть у тебя рецепт такой вот, когда к тебе напрашиваются друзья, ага, а ты хочешь провести выходные на даче один?
1: Ну, во-первых, я редко... Нет, на самом деле, ты знаешь, с возрастом хочется все-таки побыть одному иногда. А я всегда накормлю всех, у меня всегда есть из чего приготовить шедевр.
0: Нет, ты знаешь что, надо говорить так. Вы приезжаете, ну, вы смотрите, вы должны дрова мне напилить, а там тут по дому помочь. И когда ты выкатишь список дел, скажешь: ой, ты знаешь, мы так заняты, ребенок заболел, ты знаешь, что-то...
1: Это все правильно, но дело в том, что у меня все на даче сделано своими руками давным-давно.
0: Тихо, это сейчас напрыться. Друзья, оставайтесь вместе с Иваном Соловьевым. Я Дмитрий Оленин, прощаюсь до завтра. Ну и всех дачников с днем дачника.
1: Да.
0: И удачи вам.
1: Пока.

0: Радио. Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Что с лицом?
2: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
1: И теперь рабы ежемесячных выплат.
2: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
1: Хм, а говорил ты из вас самый умный.
3: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Хочешь найти отношения, но выгораешь от бесконечных свайпов? Попробуй Тиаму. Приложение для знакомств, которое ищет за тебя. Каждый день Тиаму подбирает тебе 12 профилей по психологической совместимости и общим ценностям. Вместо бесконечного поиска люди, с которыми можно построить отношения. Трать меньше времени на поиски и больше на общение. Заходи в Тиаму ежедневно за новым подбором и получай бонусы для общения. Тиаму. Твой персональный подбор каждый день 18+.
5: Набирайте ванну, смесители, радиаторы и другие товары в корзину на petrovich.ru с доставкой за 4 часа. Идет ремонт. Идем в Петрович.
6: Подробнее на petrovich.ru.
7: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-56.

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Русское радио представляет. «Руки вверх» 30 лет. 25 и 26 июля. Москва. Лужники. Музыкальное событие для нескольких поколений. Все хиты за 30 лет на самом большом стадионе страны. Лужники. «Руки вверх». Билеты на redkassa.ru.
1: Русское радио представляет. Любовь Успенская. 24 июля на сцене ресторана «Шорхаус» в проекте «Лето Лайф 2026».
2: Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
3: Жизнью-то я доволен, а вот ее образом не очень. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Жители Крыма получат компенсации за поврежденные из-за атак ВСУ автомобили. Единовременная выплата введена указом главы республики Сергеем Аксеновым. В зависимости от размера причиненного ущерба, компенсация составляет до 500 тысяч рублей. Уточняется, что выплата является мерой социальной поддержки и предоставляется однократно. Министр иностранных дел Сергей Лавров провел двустороннюю встречу с госсекретарем США Марко Рубио. Глава МИДа уведомил американского коллегу о недоступности дальнейшей поставки Киеву вооружений и в целом дестабилизирующей политики европейских стран. Также разговор коснулся и совместных проектов двух держав. Так, Лавров и Рубио приветствовали возобновление полноценных контактов между Роскосмосом и НАСА. Кроме того, они высказались за нормализацию работы дипломатических миссий США и России. В Госдуму внесли законопроект об ограничении выдачи микрозаймов по ночам. Согласно документу, мера поможет защитить граждан от импульсивных финансовых решений и снизит риск мошенничества при оформлении микрозаймов через дистанционные сервисы в ночное время. Сейчас в законе не содержится ограничений, связанных со временем заключения договоров микрозаймов. Минцифры рекомендуют пользователям установить отечественные сертификаты безопасности для сохранения защищенного доступа к российским интернет-ресурсам. Это связано с возможными перебоями в работе сайтов из-за отзыва зарубежных сертификатов иностранными удостоверяющими центрами. Уточняется, что в стране с 2022 года действуют собственные сертификаты безопасности Минцифры. Их установка, по заверению ведомства, безопасна и не влияет на работу операционной системы. У меня все к этой минуте. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

Ой, сегодня раз пять, наверное, поймал себя на той мысли, вот бы сейчас в речку-то прохладную. Да как с головой сигануть с разбега, как у бабушки в деревне в детстве, помните? Босиком бежишь по траве к этой речке, ныряешь, прохладно, свежо, а потом ягоды, фрукты, ой, молоко вечером парное, бабушкины булочки, пирожки, пироги. В общем, ребята, лето — это детство, конечно же. И никогда, знаете, вот будучи уже взрослым человеком, не стесняйтесь почувствовать себя вновь ребенком. Здравствуйте, добрый день, Иван Соловьев, это я. Всем желаю хорошего настроения, супер настроения. Вспоминайте, что завтра пятница, от этого должно быть еще веселее, еще комфортнее прямо сейчас. Если жарко, ну не знаю, сделайте кондиционер попрохладнее, распахните окно, выпейте стакан прохладной воды или зеленый чай. Ну или сделайте погромче русское радио, мы тоже своего рода немного охлаждаем пыл. Поехали.

0: Реклама на русском.
1: Заметил? Мы стали мериться, у кого меньше.
2: А то. Я вот сегодня меньше тебя простоял за...
1: Глупышка. Я проценты на квартиры ФСК. Я их бизнес-класс приобрел. Под 11,9 годовых.
2: Респект.
1: А еще прибавь скидку от цены на сайте. Мне ее в офисе продаж сделали.
2: Поздравляю. Меньше по всем фронтам.
1: Сообразительность все же не твое.
2: Это почему?
1: Потому что выгоды от такой инвестиции вообще-то больше.
0: ФСК. Квартиры под 11,9% годовых и дополнительные скидки в офисе продаж. Для всех.
3: О, специализированный застройщик Гуд Сити. Проектная декларация на fsk.ru и на naш.dom.rf. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
4: Это раньше вы просматривали интернет. А теперь интернет просматривает вас. Рекламная служба русского радио. 579-7799.

вот этот вот волнительный момент, когда ты встаешь на колено, достаешь кольцо, делаешь ей предложение и ждешь, когда она скажет «да». Ну, конечно, были случаи, когда говорили «нет», но в основном, конечно же, это «да». Ведь кто-то запланировал наверняка, может быть, даже уже на вечер сегодня или на завтрашний вечер сделать предложение. В общем, парни, я вам желаю удачи, будьте в себе уверены. Ну, а вы, девчонки, если чувствуете, что вот-вот скоро настанет этот момент, ну, конечно же, скажите «да». Да будет, друзья, взаимная любовь всегда и везде. Вы слушаете «Русское радио», меня зовут Иван Соловьев. Говорим «да» лучшей музыке Дмитрий Маликов, а студии гости из будущего «Таков музыкальный план». Хорошего настроения и скорейшего завершения рабочего дня. Ну его. Я

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы!
3: А вот у Оксаны, например, самый лучший атрибут деревни, любимый, это дикий мед, разнообразие цветов. У них обязательно с утра была вот такая вот развлекуха. Они брали тормозок и шли на гору Высокое через речку, чтобы увидеть оттуда Саур-могилу.
1: Ух ты!
4: Круто.
3: Интересно.
1: Да.
4: Не, ну, дикий мед, это, конечно, вот тоже вкусно.
3: Да.
4: Но тут проблемы могут быть с дикими пчелами.
3: Это правда. А вы знаете, что такое тормозок?
1: Ну, это как термос.
4: Так, понятно.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском. Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 890 000 рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
8: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
9: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий.

0: Доступно на сайте vampriviet.ru. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
1: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.
3: Специальное предложение от курортных врачей «Рентген с обезьянкой». Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов. «Звезда моя далекая».

Ой, ночи уже давным-давно на убыль пошли. Заметили, да? В 11 было светло еще вот недавно, а сейчас всего 10 вечера и уже как-то темновато. Глазом моргнуть не успеем, как в торговых центрах появятся школьные базары. Ой, все, это первый признак, что осень не за горами. Ладно, не будем о грустном, не будем о холодном. Давайте, все-таки лето в самом разгаре. Настроение шикарное, горячее и у вас, и у меня. Это чувствуется. Ну и, конечно же, горячие песни Стас Пьеха, Мари Краймбрери и Fast of Family буквально через пару мгновений здесь, на Русском радио. Меня зовут Иван Соловьев. Желаю всем хорошего настроения. И, конечно, хорошего дня. Будьте с нами.

Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и

0: ребятам свои шутки. Не кислые шутки на Русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
2: Реклама на русском.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

Пропал интернет? Не беда. Яндекс Алисы AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Введите запрос и получите быстрый ответ. В приложении Яндекс с Алисой AI. 0+. Конфетный.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Камера, мотор, начали!
2: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
3: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Советская подводная лодка должна пойти к Северному полюсу.
2: Елена Север.
3: Может погибнуть весь экипаж.
2: Андрей Мерзликин.
4: Боевая тревога.
2: Евгений Миронов.
5: Чтобы все 106 вернулись назад.
2: Фильм «Северный полюс». Смотрите 26 июля в 18:50 на Первом.
6: 12+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8. ОКРН 102-773-988-54-58.
8: Если перед вами открываются все двери, значит, вы в супермаркете! Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Не люблю хвастаться и не буду это делать, но скажу лишь, где буду я уже в понедельник. В отпуске! Есть у нас такая традиция у вечернего шоу на Русском радио. Вот когда мы уходим в отпуск, финальный эфир перед этим, я готовлю много оливье, и вот этим самым оливье мы отмечаем наш, ну, скажем так, финальный эфир перед отпуском. Ну, что вы думаете? Да, вот здесь вот на Русском радио сейчас на кухне в холодильнике стоит целый таз. Не побоюсь этого слова, целый таз оливье, вкусного оливье, с маринованным огурчиком, с консервированным горошком, да колбаска там докторская, а? Разыгрался аппетит? Вот так вот, ребята, да, да, мне кажется, в каждом рабочем коллективе есть какие-то такие вот интересные традиции. У нас вот такая, уходите в отпуск, объедаясь оливье, независимо от времени года. Вы слушаете Русское радио, меня зовут Иван Соловьев, желаю всем хорошего настроения до конца этого часа и еще много, много лучшей и любимой музыки.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет, с вами Алиса Морозова, и вы слушаете мою новую песню «Тысячу раз» на русском.

0: Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Реклама на русском.
1: Что с лицом?
2: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
1: И теперь рабы ежемесячных выплат.
2: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
1: Хм, а говорил ты из вас самый умный.
3: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Летом дни должны быть долгими, чтобы никуда не торопиться. В удовольствие примерять наряды, болтать с друзьями и любоваться закатом. Все это возможно в Утлетах Внуково и Новая Рига. Если вдруг за соседним столиком сидят друзья-байкеры и уплетают устрицы, а вам хочется отдохнуть в шезлонге, потягивая лимонад, а потом пойти выбирать фонари для сада и кресло нужной высоты для веранды, или в Вильямс Оливер найти тот самый зеленый гриль, похожий на яйцо Фаберже, знайте, вы там, где и должны быть. Неудивительно, что домой не хочется. В такие дни важно просто побыть. Я выбираю лето в Утлетах Внуково и Новая Рига.

0: аквапарк «Карибия». Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Карибия.рф.
2: Идет ремонт. Идем в Петрович. Экономим время и нервы. С доставкой за 4 часа, возвратом 360 дней и проверенными поставщиками. Петрович.
3: Подробнее на petrovich.ru.
4: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
5: Твой номер один, только он. Дима Билан.
6: Твой номер один.
5: Русское радио представляет 31 июля ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое летнее стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один».
6: Невозможно.
5: 31 июля ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор — компания «Артлайф».
7: 6+.
8: Русское радио представляет «Чиж и Ко». 31 июля на сцене ресторана «Шорхаус» в проекте «Лето Лайф 2026».
7: Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
9: Почему для конфет не делают бесшумные фантики? Как их есть втайне от детей? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Начну с ЧП. Учебно-боевой самолет потерпел крушение во время взлета в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны. Жизни летчика ничто не угрожает, он успел катапультироваться, а само же воздушное судно упало в безлюдной местности. На земле разрушений не произошло. В ведомстве добавили, что полет проходил без боекомплекта, а причиной крушения могла стать техническая неисправность. Инфляция в регионах пошла вверх после подорожания топлива. Например, в Туве к июню оно выросло в цене на 65% за год. В Севастополе на 80%, а в Москве и Петербурге примерно на 12-13%, следует из данных Росстата. На этом фоне в России снова появился субъект с двузначной инфляцией, хотя еще в начале года таких высоких показателей не было. В июне годовой рост цен в Туве превысил 12%. Это максимальный показатель в стране. Самая низкая инфляция зафиксирована в Ингушетии – 3,8%. Российские бренды одежды, обуви и аксессуаров стали переходить к нетипично глубоким распродажам. В первом полугодии около 10 крупных игроков объявили скидки до 90%, узнали «Известия». Они пытаются таким образом высвободить оборотные средства на фоне слабого спроса, роста издержек и ухудшения финансовых показателей. В то же время эксперты предупреждают, что в долгосрочной перспективе такие меры лишь ухудшат финансовое положение компаний и не решат проблем с низким спросом. В аэропорту Шереметьево заработали новые камеры. Они фиксируют массу новых нарушений водителями. Систему автоматической фиксации запустили на привокзальных площадях в зонах вылет и прилет терминалов Б, С и Д. Камеры в режиме реального времени устанавливают такие нарушения, как проезд без оплаты сразу за впереди идущим автомобилем, сбитие стрелы шлагбаума и третий въезд в течение 2 часов. Вернусь буквально через час, а далее в эфире «Любимые песни» и Иван Соловьев. Оставайтесь.
0: Новости. Новости на русском.
2: Иван Соловьев.
0: На русском радио Иван Соловьев.
3: С праздником! С днем дачника! Вот такой сегодня отмечаем мы в нашей стране день. Ой, ребят, вот кто бы мог подумать, когда в детстве, ну, когда там в классе 8-9, тебя родители заставляют вечером поливать весь огород, ты со слезами на глазах, вместо того, чтобы уже бежать с пацанами, девчонками, где-то гулять, играть, ходишь, ползаешь по этому огороду, поливаешь и приговариваешь: никогда в жизни, ни за что я этим заниматься не буду. А потом тебе наступает, ну, чуть больше 40, и все, тебя тянет к земле, ты покупаешь дачу, ты становишься заядлым дачником, и с таким вот умилением сидишь и наблюдаешь, как из маленькой семечки вырастает что-то эдакое, созерцаешь, и такое умиротворение на душе. Ну, дачники меня сейчас поймут. С праздником, ребята, пусть будет мощнейший урожай в этом сезоне. Ну и, конечно же, все лучше растет, если звучит русское радио на вашем дачном участке. Скоро Ани Лорак, «Елка» и «Зиверт» прямо сейчас здесь на русском. Иван Соловьев, это я. Всем привет!
4: Вот это...

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
0: крутые игры,
1: крутая музыка
0: и все это.
1: Все это
2: в крутую по-русски. Главное утреннее шоу страны по выходным на русском радио. Реклама на русском.
3: Заметил? Мы стали мериться, кого меньше.
4: А то. Я вот сегодня меньше тебя простоял за...
3: Глупышка, я о проценте на квартиры ФСК. Я их бизнес-класс приобрел под 11,9 годовых.
4: Респект.
3: А еще прибавь скидку от цены на сайте. Мне ее в офисе продаж сделали.
4: Поздравляю, меньше по всем фронтам.
3: Сообразительность все же не твое.
4: Это почему?
3: Потому что выгоды от такой инвестиции вообще-то больше.
2: ФСК. Квартиры под 11,9% годовых и дополнительные скидки в офисе продаж. Для всех.
5: ООО «Специализированный застройщик Гуд-Сити». Проект на декларации на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
6: А вы тоже, уходя из дома, говорите коту или собаке, куда вы пошли и когда вернетесь? Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

Русское радио зажигает звезд юмора. А звезды юмора — это вы, наши слушатели. Давайте, ребята, творите, дерзайте, заставьте всю нашу огромную страну улыбнуться вместе с вами. Придумайте, именно придумайте шутки и присылайте их на сайт русрадио.ру. А лучшие в эфире озвучит Антон Юрьев, а авторы лучших шуток получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Это очень круто.

каждую пятницу за час до полуночи. «Русский старт» с Максимом Приваловым. Музыка будущего. Завтра в гостях Марсель. В 23.00. Слушайте «Русский старт» на русском. Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30. И в воскресенье в 11.30 и 19.30. «Крылатая» с Довлатовой на русском радио. Что слушает страна? Русское радио. Только любимое.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».
2: Имеют

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиться 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Я люблю удаленную работу.

0: Кухня. Вкусно. На русском.
1: Предлагаю отметить День дачника дачным блюдом. А назовем мы его романтично. Жаркое дачное. Берем казан, наливаем масло и хорошенько раскаливаем. Вводим крупные куски говядины. Можете взять курицу или свининку. Ну, говядина вот как-то по мне. И очень хорошо прижариваем. Тем самым запечатываем весь сок внутри куска мяса. Не забудьте посолить в процессе и добавить любимые специи. Далее добавляем крупно нарезанные морковь и репчатый лук, чеснок целыми зубчиками, прижариваем овощи, наливаем воды, чтобы слегка покрыло мясо. Снижаем силу огня и томим под закрытой крышкой минут 30. После вводим картофель очищенный цельный, не резанный, а прям вот, ну, такого среднего размера клубня. Также добавляем сладкий перец болгарский четвертинками, наливаем еще немного воды, чтобы покрывало все блюдо, и тушим до готовности картофеля. Подаем. Ай, забыл. Возьмите кочерыжку, которая горит, и притушите в этом всем. Добавьте такого, знаете, копченого немного аромата. Все, подаем с бульоном и зеленью. Вот, ребят, очень простое в приготовлении блюдо, да, а всегда выигрышный вариант, когда на даче у вас гости. За рецептом заходите в мой кулинарный канал в мессенджере Макс, наберите в поиске Иван Соловьев, вот мой канал, вот он, рецепт ждет вас. Сохраняйте себе. Ну и, конечно, не забудьте подписаться. Вам со мной вкусно, а мне с вами интересно. Приятного аппетита!
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Tour, сырамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM, надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
0: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и

0: Новая песня на русском.
1: Улетай, улетай, улетай.
2: Всем привет! Это Александр Панайотов, и вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.
0: Русская.

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Твой номер один, только он. Дима Билан.
2: Твой номер один.
1: Русское радио представляет 31 июля ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое летнее стадионное шоу Димы Билана.

0: Кинобарена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор — компания ArtLife. 6+. Русское радио представляет «Чиж и Ко». 31 июля на сцене ресторана «Шорхаус» в проекте «Лето Лайф 2026». Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
1: Меньше знаешь, крепче спишь. Нифига! Пока не узнаешь, вообще не заснуть. Рекламная служба Русского радио.

студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Европейский Союз согласовал 21-й пакет санкций против России. Он станет самым крупным за 4 года. Всего в списке будет 218 позиций. Как заявляется, в черный список внесут в том числе криптовалютных операторов, более 40 судов теневого флота и несколько нефтеперерабатывающих заводов в России и Беларуси. Помимо этого, под санкции подпадут около 50 предприятий российского ОПК, в том числе производящие беспилотники. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что санкции ведут против 32 российских банков, а потолок цен на нефть будет заморожен на год. Центробанк и Минстрой дорабатывают законопроект о рассрочках от застройщика. Главная идея в том, что цена квартиры при оплате сразу

0: дружного чата. Пусть этот вечер подарит тебе отличное настроение и только приятные моменты. Спасибо тебе за твою искренность и атмосферу. Вот так, ребятки, и пройдет ближайший час здесь на русском.
1: Стол заказов на русском радио.

0: в офисе продаж. Для всех. ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
1: Если вы думаете, что лук – это единственный продукт, от которого плачут, значит, вы никогда не получали по морде дыней. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

Сегодня. Привет, Иван. Привет, Русское радио. Из города Архангельска большой привет. У нас сегодня за окном местами солнечно. Мы с семьей радуем себя вкуснейшим блюдом, фаршированными кабачками с начинкой. Ага, всем приятного аппетита, кто сейчас ужинает. Пожелал Игорь из города Архангельска. Привет моей мамочке Татьяне Фридибертовне Целищевой. От сына большой привет. Роза поздравляет всех с днем дачи. Нет, сегодня не день дачи, сегодня день дачника. Вот, так что всех дачников с днем дачника. Привет, луганчане. Алла пишет, я в Белеке. Мне тут так здорово. Обожаю свою сестру. Привет, ей сестру зовут Ольга. Она подарила

0: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.t.

0: в Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Когда во время знакомства люди говорят мне «приятно познакомиться», я всегда отвечаю: не спешите с выводами. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Забираю, забираю вас всех, слушателей Русского радио. Дальше. Стол заказов разгадим. Привет, Сергею Константиновичу. Хорошей ему дороги, ждем дома от Оксаны. Привет, Русское радио. Привет маленькой доченьке Дашеньке. Семье Евстигнеевых большой привет. Екатерине, Варваре, Ярику и Мирославу. Давайте-ка собирайтесь, гулять пойдем. Инна призывает. Привет Пете Вертилецких от его друзей из Старобельска. Поздравляем с днем рождения ребенка. Вот как. Поздравляем сына Арсения с наступающим днем рождения. Здоровья ему, успехов, учебе и всегда хорошего настроения.

0: 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк».

0: продаж Маши из Чувашии. Слушайте, шикарный бизнес. Вязать веники и продавать. Самый сезон. Я как-то в детстве помню, тоже меня папа научил вязать березовые веники. Даже была идея продавать, но что-то вроде затухло. Ладно, это отдельная история, отдельная тема. Все, ребятки, спасибо вам за сообщение, за ваши. Стол заказов я на этом закрываю. Следующий выйдет в 22.00 с Максом Приваловым. Дождитесь.
1: На русском радио. Стол заказов.
0: Ну и как обещал, мы сегодня день дачника будем отмечать вечерним шоу. Главный дачник.
2: Странный пряник, Александр. Ну да,
0: друзья. Я вот сейчас говорю за эфир. Человек живет на своей земле, да, в доме. Да. И ни черта, прошу прощения, не выращивает.
2: И горжусь этим, потому что там все хорошо растет и без.

0: Меньше времени на поиски и больше на общение. Заходи в Тиаму ежедневно за новым подбором и получай бонусы для общения. Тиаму. Твой персональный подбор каждый день 18+.
1: В тихом центре Москвы, на Бауманской, где культурное наследие переплетается с современным мегаполисом, возведен дом 56 от Галс Девелопмент. Дом 56 – это надежность девелопера с 30-летней историей. Архитектура от известного бюро Прайд, приватный двор с бионическим садом и своя детская экосистема. Дом 56. Здесь мечта обретает адрес.
2: Подробности на galsdefisdevelopment.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Галс Фридриха Энгельса». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Русское радио приглашает. 25 июля. Легендарный фестиваль «Звезды русского радио» в Завидово. Филипп Киркоров, Ирина Дубцова, Лариса Долина. На одной сцене в одном из самых красивых мест Тверской области. 25 июля. Завидово. Билеты на сайте rusradio.ru. 12.

0: Рубрика «Любимая».
1: Какая ты странная, странная, странная.
0: Русское радио. Лучшее. Любимое на русском.

0: И решение судья объяснил соображение безопасности. Вернусь буквально через час, а далее в эфире наше шоу «Вечер на русском». Встречайте Ивана Соловьева и Александра Пряникова.
1: Новости. Новости на русском. Дамы и господа, разрешите представить. Сегодня 2 часа с вами проведут Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
2: А кое-кто оставшуюся часть жизни проведет на грядках в позе зю, пытаясь выкопать из земли

0: до 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время.

0: хочется. Но сегодня собирала смородину всех видов и уже тоже хочу куда-нибудь в студию спрятаться. Ведь с ней надо еще что-то вкусное делать. Всех целую, мама Леночка-припевочка. Вот так купить дом, в смысле, 3 года строить дом, завести зоопарк, чтобы в итоге мечтать о бетонной коробке. В общем, природа умеет пытать детей, детях, людей, хочу я сказать.
1: У меня другой вопрос. Как можно не любить косить газон? Ну, ты там прочитал в сообщении, что там девушка ненавидит гасить газон.
0: Я сейчас потерял дар речи. То есть ты...

0: Кухня. Вкусно. На русском.
1: Ну, каким же еще блюдом отметить День дачника? Дачным блюдом каким-нибудь. А это же ведь не только дача, это же не только шашлыки-мушлыки. Это еще и казан. Обожаю казан. Конечно. Ну, конечно, плов, да, само собой. Но я хочу сегодня рассказать блюдо, которое меня с детства преследует. Папа у меня его готовил, он назвал его шулюм.
2: Шулюм.
1: Ну, как бы это просто название такое, шулюм. Это что значит? Это все, что есть вот в холодильнике с мясом, главное.
2: Святые слова.
1: Чтобы только мясо было.
2: Так и есть.
1: Поэтому я тоже частенько это готовлю. Берем казан, наливаем масло, хорошенечко раскаливаем. Вводим крупные куски мяса. Я обычно беру говядину, обожаю. Хорошо прижариваем,

0: 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
1: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилерах.
2: Зачем делать пакеты для сока так, чтобы в них всегда в конце оставался сок? Как его оттуда достать? Я же его слышу. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Пробите свое лето, ага, друзья мои. Вот, ждем вашей истории. И еще можете описать на закусочку дачу вашей мечты. Вот когда она приобретет идею, когда вы остановитесь?
1: Максим Кузьмин первым делом на даче сделал песочницу для третьей дочки. Привет из Иваново нам передают. Слушает нас на даче и красит кухню прямо сейчас.
0: То есть начал с песочницы?
1: Для третьей дочки.
0: Слушай, во-первых, это мудро, потому что ты уже привез песок. Потому что дальше ты его там как-то с цементом замешиваешь, бетон получается. Поэтому, в принципе, объект двойного назначения. Браво, мудро. Елена Ганеева, что пишет нам: всем привет, а мы строим подвал, чтобы быть.

0: еще не построен. В Петровиче есть все для загородного строительства. Идет ремонт? Идем в Петрович.
1: Подробнее на petrovich.ru.
2: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: В тихом центре Москвы, на Бауманской, где культурное наследие переплетается с современным мегаполисом, возведен дом 56 от Галс Девелопмент. Дом 56 – это надежность девелопера с 30-летней историей. Архитектура от известного бюро Прайд, приватный двор с бионическим садом и своя детская экосистема. Дом 56 – здесь мечта обретает адрес.
2: Подробности на gals-development.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Галс Фридриха Энгельса». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: На море без перелета? В Мореон. Ваш личный курорт прямо в Москве. 37 бассейнов, 25 бань и 11 водных горок. Отдых, который запомнится всей семье. Всего 490 рублей. Почувствуйте

0: «Любовь Успенская». 24 июля на сцене ресторана «Шорхаус» в проекте «Лето Лайф 2026». Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
1: Они жили долго и счастливо, пока как-то не перепутали свои телефоны. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: Они любят шутить и приветствуют, когда шутят слушатели. Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Пошел второй час нашего дачного урагана. Мы все еще выясняем, что вы построили самым первым делом на даче. И какой монументальный долгострой мы учите прямо сейчас.
2: Да.
1: Слушай, я вот понял после первого часа.

ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

0: на русском.
1: Дачная тема у нас сегодня, потому что день дачника мы отмечаем. Спросили у вас, что вы первым делом построили, когда приобрели эти родные кровные 6 соток, ну или сколько там, не знаю, и что строите сейчас?
2: Да, и пока лидируют заборы

0: от 3 890 000 рублей. Цена указана на новый автомобиль Стайл МХ 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Стайл. Не оферта.
1: Советская подводная лодка должна пойти к Северному полюсу.
2: Елена Север.
3: Может погибнуть весь экипаж.
2: Андрей Мерзликин.
4: Боевая тревога.
2: Евгений Миронов.
5: Чтобы все 106 вернулись назад.
2: Фильм «Северный полюс». Смотрите 26

0: давайте к нашей игре. Итак, Татьяна, это вечерний замес. Мы сейчас вам дадим задание, и у вас будет ровно 30 секунд, чтобы дать как можно больше вариантов ответов. Даете 5, светильник от русского радио получаете, даете 10, и светильник и колонка. А задание звучит следующим образом. Татьяна, пожалуйста, будьте так любезны, назовите как можно больше насекомых, которые можно встретить на даче.
1: Ну, слизень, есть. Колорадский, да. Жук, муравьи, майский, да. Жук.

кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это Джей Q6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. Джей Q6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: 18+.
1: Русское радио приглашает 25 июля легендарный фестиваль «Звезды русского радио» в Завидово. Филипп Киркоров, Ирина Дубцова, Лариса Долина, Александр Панайотов, «Елка», группа «Серебро» и другие любимые артисты на одной сцене в одном

0: 31 июля. ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор — компания ArtLife. 6+.
1: Несмотря на все такое, ничего еще не все. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

Появился еще один вариант ответа. Цвета одного, а это Сергей Лазарев. Только что на русском. Проспать на работу – дело распространенное, но проспать время ухода с работы – да не бывать такому. Начало 9-го в столице. Если вы на сегодня уже отстрелялись, мои поздравления. У вас, можно сказать, только жизнь начинается. На русском радио появился Максим Привалов. Мое почтение, ну и, конечно же, обещание, что будет много любимой музыки, хороших новостей и летнего настроения. Оставайтесь на русском радио, и все то.

декольте потом пошла в ход. Ну и, конечно же, эпиляция. Ну вот эпиляцию не показала. Ну и, может быть, хорошо, или наоборот, кто-то расстроился. Хотя сейчас такая степень откровенности, конечно, и не только у артистов, у обычных людей в интернете, думаю, да что ж такое? Ну хоть что-то должно остаться в тайне. Нет, уже сплошные диагнозы пошли. Джонни у нас на русском дальше. Не смогу забыть, хотя какие-то вещи, конечно, хочется из увиденного забыть. Но ничего, переживем. Это русское радио, все будет хорошо. Я не смогу.

Наведываюсь, ну правда, обожаю дачи, ну когда там работать не надо, а вот отдыхать, это вообще хлебом не корми, а вот шашлыком корми. Я вас тоже обязательно угощу, угощу любимой музыкой, Зиверт скоро, Градусы, Анастасия, Дима Билан, новинка от Александры Воробьевой и многие другие. Оставайтесь на русском.

0: персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. УГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. УГРН 118-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил.

0: Рекламная служба русского радио 5797799. Код 499.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много дыр.

0: большом стадионе страны. 25 и 26 июля. Лужники. Руки вверх. Билеты на redkassa.ru.
1: Что-то сегодня голова не работает. Ну, не вся, конечно. Есть я могу. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Инфляция в регионах пошла вверх вслед за подорожанием топлива. Например, в Туве к июню оно выросло в цене на 65% за год, в Севастополе на 80%, а в Москве и Санкт-Петербурге примерно на 12-13%, следует из данных Росстата. На этом фоне в России снова появился субъект с двузначной инфляцией, хотя еще в начале года таких высоких показателей не было. В июне годовой рост цен в Туве превысил 12%. Это максимальный показатель в стране. Самая низкая инфляция зафиксирована в Ингушетии — 3,8%.

Поэтому что приготовите, все хорошо. Импровизируйте. Мы тоже импровизируем. А, любимая на русском. Скоро Дмитрий Маликов, скоро Ханна, Катя Гордон, кстати. А прямо сейчас группа «Непара». Я, кстати, вчера, ну так, волею случая оказался на концерте, где выступал Александр Шоу. Причем пел живьем итальянские хиты. Слушайте, просто было что-то невероятное. Рекомендую.

0: Персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. УГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умритейл». Москва. УГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк. Онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также и на информацию.

за нормализацию работы дипломатических миссий США и России. Спрос на зарубежную недвижимость со стороны россиян снова начал расти. Об этом пишет газета «Коммерсант». По итогам первого полугодия он увеличился на 3% год-году после довольно длительного периода охлаждения. По мнению экспертов, к зарубежным покупкам россиян подталкивают проблемы в российской экономике, укрепление рубля и снижение доходности депозитов. Среди препятствий – геополитические риски и проблемы с платежами. Полностью беспилотные КАМАЗы планируется запустить в 2028

Павлова, хорошей работы, коллеги, бензина, полные баки, вам желает серебристый Prius 636. Ну и всем таксистам большой привет. Там Сергей на Приусе рассекает. Сергей, вам добрейшего вечера. Лучшей подружке Доре привет, пожелайте счастья и здоровья, чтобы всегда улыбалась. Самое главное, не доставало меня. Спасибо вам от Ланы из Переславля. Может, дефицит внимания, общения у человека. Ну, пообщайтесь. Надо наоборот, чтобы как бы так наобщаться, чтобы она уже просила пощады. Пощади, отпусти.

0: Ребята, вы лучшие. А, ребята, мы лучшие, пишет Марина. И вы, и мы. Ну, мы же созданы друг для друга. Лучшие для лучших. Русское радио в ваших приемниках. Меня зовут Максим Привалов. Напомню, куда нужно написать. 8-916-003-105-7. Это номер для сообщений через мессенджеры, либо пользуйтесь социальными сетями. Есть группа в Одноклассниках, есть группа ВКонтакте, называется «Русрадио». Жду вас.
1: Стол заказов «Русского радио».
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен.

внимательнее. Твой любящий муж Виталий. Надеюсь, она теперь ответочку не пропустила. И мир, любовь и гармония воцарится в этом доме. Здрасте, Русское радио. Привет, Настя. И Сане из Екатеринбурга, от Марии и Макса из Крыма. Спасибо за нашу дружбу. Еще что у нас есть. По-моему, супруге Анне муж Роман уже передавал. Не помню. Добрый вечер, Русское радио. Всем краснодарцам. Краснодаровцам почему-то.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Европейский Союз ввел 21-й пакет санкций против России. Он стал самым крупным за 4 года. Всего в списке 218 позиций. В черный список попали 94 банка и крупные финансовые учреждения, в том числе Мосбиржа, ФК-система, банки Дом РФ, Акбарс, Уралсиб, МТС-банк, Зенит и Санкт-Петербург. Также под запретом 3 НПЗ в России.

0: остается, остается. Значит, у вас все будет хорошо. Всем большой привет. До 7 утра по Москве. Мы вместе.
1: На русском радио Илья Крылов.

0: Перешутить Антона? Невозможно!
1: Можно! Антоновка по-русски! Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучат в эфире.

В Москве прямо сейчас около 16 градусов тепла. Днем будет плюс 22, временами возможен небольшой дождь. Завтра в субботу в столице плюс 20, а в воскресенье воздух прогреется до 24. Готовимся к выходным на Летнем Русском. Вы и я, Крылов Илья. Всем привет. Привет.

0: новая песня на русском. Поставь на стоп, мой хит, мой топ,
1: сквозь временный ток, забей на любовь. Всем привет, это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
0: Русское радио.

но зачем так усложнять, а? Когда тянет сердце руки к другому такому же сердцу, надо сближаться, знакомиться основательно и начинать большие красивые отношения. А дальше только больше. И вы уже семья, и вы уже вместе. А есть еще один способ соединить два любящих сердца. Парень, поднимай свою девушку на руки и неси ее в ЗАГС. И все, и точка. А вот вам от нас и подарочная песня. Меня зовут Игорь.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Пятничное настроение на русском, и еще лучше его прямо сейчас делать. Стол заказов. Забегайте, пообщаемся. У микрофона Илья Крылов. Это я. Жду вас ВКонтакте, Одноклассниках русского радио. И пишите прямо сейчас на номер 8-916-003-105-7. Обязательно подписывайтесь. Добрый музыкальный танцевальный вечерок. Повеял южный теплый сочинский ветер.

0: подружки своей, Алене Фроловой. С днем рождения мы сейчас Алену Фролову поздравляем. Элла пишет: мы дружим 35 лет. Здоровья, счастья, удачи, чтобы она всегда улыбалась. Прекрасное пожелание.
1: Стол заказов на Русском радио.

Продолжаем наш разговор. В столе заказов на русском. Если что, пишите на 8-916-003-105-7 и оставляйте сообщение в ВК и Одноклассниках. Я, Илья Крылов, все зачитаю. Павел Зайчковский всем неспящим слушателям передает большой летний привет. Дальше, любимое русское радио, привет. Поздравляю всех дачников с днем дачи. Вчера мы его отмечали. Погоды, урожаев, хороших друзей. И, конечно, скоро будем мы предлагать всем кабачки, пишет Ольга, СНТ, машиностроитель из Чехова. Но это да, кабачки, дело такое.

На русском радио набирает обороты стол заказов, а вот и новые сообщения. Читаю я, Крылов Илья. Большой привет всем. Поздравляю свою внучку Эмилию Милимук с пятилетием из города

Отпускная песня была только что на летнем русском радио. И вот как раз вот повод поздравить Олега Александровича Гончарова с отпуском. Друзья поздравляли в столе заказов. Так дальше смотрю я, Илья Крылов, что здесь написали нам люди. День рождения у моей любимой жены Галины Котовой. Мы вместе с ней уже 35 лет. И в этот день снова хочу передать самые наилучшие пожелания крепкого здоровья, прекрасного настроения. Будем праздновать на дачу в Подмосковье, написал Игорь. Хорошо вам, Игорь, с вашей Галиной отпраздновать. Ну и, конечно же, пусть гости соберутся и подарки подарят.